0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проспект Ленина в Нижнем Тагиле планируют перекрыть на несколько дней для замены теплосетей. Трамвайное движение становится полностью автомобильное, планируется продолжать только по одной полосе. Компания «Регионгазинвест» заменит около 600 метров труб на участке от улицы Красноармейской от перекрестка с Газетной до отделения Социального фонда России. Приступить к раскопкам планировалось еще с 1 июля, но из-за паводка подрядчику пришлось отложить начало работ. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей, пишет портал «Качканарский четверг». Горно-обогатительный комбинат достиг исторического рубежа суммарного производства. Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики окускования и направлена на Евраз-НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. Жители Свердловской области могут передавать показания индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения госуслуги «Дом», сообщает Департамент информполитики региона. Для этого необходимо авторизоваться в приложении, с помощью учетной записи госуслуг выбрать объект недвижимости, открыть раздел «Показания», указать вид коммунального ресурса и ввести актуальные значения. Если счетчик отсутствует в разделе «Показания», пользователи могут подать заявку прямо в приложении. Сервис позволяет решить большинство вопросов дистанционно, без личного посещения управляющей организации. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине этого года, посчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 14%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще заметнее на 16%, что стало также максимальным результатом среди всех исследованных городов. Следом по росту цен идут Грозный, Барнаул и Махачкала. При этом, по оценке специалистов, рынок новостроек сейчас растет значительно медленнее и спрос остается невысоким. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

Помников по данным сервиса Яндекс.Погода. Северный ветер сегодня умеренный, дует на Среднем Урале. Будет немножечко облачно, солнце начинает проглядывать и будет светить все ярче и ярче в течение дня, но утром и днем возможны небольшие дожди. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21 градуса.

0: Но если хочется танцевать, танцуй, танцуй. Тем более пятница — это самое время, чтобы это делать. Всем огромнейший привет, горячий пламенный.
1: Всем доброе утро.
0: Алина Геринг, Александр Данилов уже проснулись. Здесь прибежали, кофе заваривают. Да, почему? Почему? Потому что у нас утро наступает, 7 часов 11 минут. И Нижний Тагил и Качканар уже проснулись. Мы это точно знаем. Хотя за... Так, на улице еще машин мало. Люди еще просыпаются, начинают ехать. И, друзья, те, кто сегодня за рулем, скажу я вам так. Хотя мы это в следующем часе будем обсуждать, но не могу я молчать. Сегодня день госавтоинспекции отмечается, день ГАИ, день ГИБДД.
1: Ну, поздравим обязательно.
0: Так что, видите, инспектора, пусть не он вас остановит сегодня, а вы к нему подъедьте.
1: Скажите, и поздравьте.
0: И поздравьте, а с праздником вас. А что вы остановились? А я смотрю, вот вы стоите здесь такой красивый на работе, когда у вас праздник профессиональный, хочу вам пожать руку за вашу сложную работу.
1: Ну, да.
0: Сделайте так. Я думаю, что в следующий раз вас остановят, и тоже какие плюшки будут.
1: В следующий раз вас точно остановят.
0: Да, потому что хорошее притягивает хорошее.
1: Да, ну что, друзья, у нас пятница. Мы наконец-то маленькими шагами уже до нее дошли, доползли.
0: Доползли, да, ну как доползли. Ну слушай, на самом деле-то ничего себе неделька пролетела.
1: Неделя насыщенная была.
0: Насыщенная, вчера у нас были собаки, позавчера у нас были что-то еще.
1: Ну у нас и гости были, у нас, считай, выходные были, активные, работали, день молодежи был прекрасный.
0: А в городе-то что творилось? И наводнения, потопы.
1: Как-то надо отдохнуть.
0: Да, и смерчи. Ничего себе неделька-то выдалась. Так что даже тут слов нет.
1: Надо отдыхать.
0: Солнце наконец-то сегодня уже выглядывает. Солнце выглядывает. Уже можно подумать о том, что
1: хотя бы куртку можно снять.
0: Хотя бы куртку. Вот так уже круто.
1: Да, уже радует.
0: Потому что я вчера как одел фланелевую теплую курточку. Ну, как бы мне что-то грустно стало. Я думаю, как бы лето, а тут в курточке ходить. Да. Я не хочу.
1: Ну вот видишь, сила мысли сработала, и солнце проглядывается. Да. Так что, друзья, заряжаемся на пятницу и слушаем хорошую музыку на Эко-радио.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается.

0: Это радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: «Алмазу 25». Подарки и скидки для вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73, Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звони 37-0303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Ох, сколько девочек в цветах у нас уже скоро будет, да? Лето-то все равно расходится, лето все-таки набирает свои обороты. Кстати, синоптики все-таки говорили синоптики, что к концу недели солнце появится.
1: Мы ждем.
0: Да, и вот приятно, что они вроде бы как будто бы и не ошиблись. Действительно, солнышко выглядывает, так что, девочки, цветы, лесополоса. Пляж.
1: Звучит сомнительно. Да? С лесополосой, как бы, да.
0: Но что вы хотите делать? Что вы хотите делать? Со мной слышу я вот девочка в цветах, лесополоса.
1: Ну, вот как-то нужно перестраиваться, понимаешь, коллега. Я не знаю, если ваша девушка еще не в цветах этим летом, и значит, вы не понимаете намеки просто.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Да. А что девушка, если цветы... А какие намеки девушки вообще делают?
1: Да их миллион. Их просто миллион всяких намеков. Да. Это мы к чему? Сегодня намеки обсуждаем.
0: Да, девчонки, вы так-то действительно, вы прямо сотканы из намеков.
1: Да, ну а что делать, если вы сами ничего не делаете? Как нам быть? Как нам?
0: Вот боженька создал... Это что?
1: Это что за звуковые эффекты?
0: Инопланетяне у нас тут что-то играют.
1: Это опять какой-то намек на что-то.
0: Точно.
1: Значит, кто чаще говорит намеками?
0: Ты поняла смысл?
1: Что?
0: Я начал Бога вспоминать, и у нас сразу аппаратура полетела. Намек. Все, молчу.
1: Кто чаще говорит намеками? Выясняем. В ВК-радио во ВКонтакте уже запущен опрос в нашей официальной группе. Ну, вот женщины, мужчины или одинаковые, или все зависит от человека. Кто понимает с полуслова намеки? Кто намекает, а не говорит прямо? Но опять же, понимаешь, вот вынужденная мера, опять же, говорить намеками. Возможно, человек не хочет показаться...
0: Обидеть.
1: Ну хочет. Да, не хочет быть настойчивым. Ну, как бы намекнул, да-да, нет-нет, как бы, да.
0: Да. Ну, и я что могу сказать? Тут кто чаще говорит намеками? Я думаю, что у нас главный человек, который говорит под намеками, это Эльвира Набиуллина.
1: Ну,
0: мы все знаем о ее легендарной брошке.
1: Это
0: там
1: да.
0: Намеки, так намеки. Вот, важны. Ну, я не знаю, да, женщины, мужчины, все бы иногда, да, иногда мужчины такие тролли, да, я тебе скажу, так намекают, что девушки-то и не понимают совсем.
1: Ну, не знаю, я уверена, что мужчине все-таки нужно говорить прямо. Вот мне кажется, это...
0: Вот нам, мужикам, да, мы все-таки создали нас так, ничего не падает.

0: как будто бы намеки для мужчин. Ну, хотя, опять же, в какую сторону? То есть, если...
1: Вот ты сейчас опять уже начинаешь усложнять.
0: Так да.
1: Вот ты уже вот сейчас уже начинаешь усложнять.
0: Да потому что такая тема многогранна, я не знаю, за какой конец зацепиться, понимаешь?
1: Короче, с чего у нас начался весь этот разговор?
0: Да, вообще, почему мы решили обсудить намеки?
1: Да, была у нас тут тема, что...
0: Новость,
1: да, что девушка, ну, не могла со своим... супругом, так сказать.
0: Провести время вдвоем,
1: уединиться, да, при родителях. Они вместе с родителями жили, ну и сказать это все. И вот она придумала систему намеков. То есть она бы, если брошку себе там в волосы делает, то это как бы желание... вдвоем.
0: То есть там история такая. То есть девушка меняла прически. Если она делает хвост, то это один способ провести время вдвоем. А если она надевает заколку, закалывает волосы впереди, то это она хочет, ну, по-другому с молодым человеком время провести. С мужем, точнее. В общем, и мы такие: о, круто! А как вообще вы намекаете? То есть, ну...
1: Да, и на это намекаете, да, и на что-то другое, может быть, намекаете. Действительно, да, если эти намеки обоим понятны, то это как бы тайный язык уже получается.
0: Да,
1: интересно.
0: Ваш собственный, круто.
1: Но, к сожалению, девчонки, вот вы иногда вот так сделаете намек, а вот ты вот сидишь и не понимаешь, вот зачем она вот эту вот рубашку с разрезом с таким надела, да?
0: Что ей нужно?
1: Что ей нужно? Пойти на пляж погулять? Она хотела позагорать? Либо что-то,
0: наверное, скорее всего.
1: Да. Либо что-то другое, да? Ой, иногда нужны пояснения. Мелким шрифтом.
0: Под звездочкой.
1: Под звездочкой.
0: Значит, кто чаще намекает, залетайте в наши социальные сети. ВКонтакте опрос запущен. Ждем ваших вариантов ответа.
2: Включайся.

0: Так, ну что, немножечко поговорим, немножко
1: У нас же пора выпускных уже прошла, наверное, уже. Выпускные отгремели, это значит, что выпускники сейчас уже занимаются тем, что отдают свои документы в высшее заведение, там думают, куда же пойти, с чем связать жизнь. Уже есть результаты по единому государственному экзамену, и знаешь, что придумали у нас?
0: Что?
1: Ты скоро будешь знать, что тебе звонит человек, который сдал ЕГЭ на 200 баллов. Знаешь как?
0: Это как? Подожди, значит, как вообще можно сдать на 200 баллов? А сколько у них там максимально?
1: Ну,
0: 1000?
1: Нет, ну, за 4 предмета, по-моему, 400. Ну, каждый по 100.
0: А, вот так.
1: Да.
0: Я не в курсе.
1: Нет, ну, если ты сдаешь там, например, 3 экзамена, русский, математика обязательно.
0: Вот такая система.
1: Вот, если, да, если, как, ну, и еще 2 дополнительных.
0: Ага.
1: В общем, если ты набрал 200 баллов по любым 2 предметам,
0: так.
1: По ЕГЭ. Да что ж такое? Что? Это вот у нас звуковые эффекты сегодня, да. То такие выпускники смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555.
0: Ого.
1: Да, представляешь?
0: Это с каких это оладушек? Это им такая это, подгон
1: ну,
0: такой.
1: Потому что они на 200 баллов ЕГЭ сдали.
0: Вообще. В смысле? Я вообще поступил в институт с первого раза. Дайте мне номера, там не знаю, 1-1-1-1-1-1.
1: В общем, если тебе звонит человек с номером 555, комбинация у него, то...
0: Ничего себе!
1: Да-да-да.
0: Это что за это самое, за новости такие 555?
1: Кстати,
0: а те, кто сдали на 400 баллов из 4, им там что получается?
1: А, кстати,
0: вообще?
1: Есть в Москве девушка сдала на 400 баллов ЕГЭ.
0: Ничего
2: вперед!
0: Себе!
2: Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
0: Не, мы девушку-то, конечно, поздравляем, да, но за номера мы прямо тут возмущены.
1: Да ладно тебе!

0: Авторадио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох уж эта команда FFM, или
1: да? Да, слушай, мне кажется, самый актуальный и самый часто задаваемый намек, если можно так сказать, да, часто говорить, намеки, что самый... Ну,
0: распространенный.
1: Короче, да, самый распространенный намек у девушек это, а когда там, колечко, может быть, а свадьба что, когда будет какая-то?
0: Да.
1: Мне кажется, это очень сильно распространено у девушек именно.
0: Мне кажется, я по секрету тебе расскажу, по секрету всему
1: свету,
0: что я что-то подобное вчера как будто бы где-то услышал в свою сторону.
1: Да.
0: Потом за эфиром тебе брякну.
1: Ну вот.
0: Я могу ошибаться, мы же как будто бы неправильно интерпретируем иногда мужчины намеки.
1: Но я тебе скажу, правильно ты понял или нет.
0: Ладно.
1: В общем, да, мне кажется, это прям актуально вот у девушек намекать на какую-то помолвку.
0: И это, кстати, по всему миру. А вот Алина, наш специалист по различным
1: новостям.
0: Да. Ничего себе тут что отыскала. Тут в Америке, в Нью-Йорке, в этом золотом яблоке. Что там учудили люди?
1: Не в золотом яблоке, просто
0: Точно, перепутал.
1: Золотое
0: это, ну как же, яблоком же его называют.
1: Ну его яблоко, не золотым, просто яблоко.
0: Ну тут мы, да.
1: Да, значит, новость вчера просто гремела по всем социальным сетям, что наши ребята...
0: Ура, наши!
1: Да.
0: Что-то хорошее сделали там наши.
1: Ну, навели шума, да. Значит, забрались на Empire State Building, на шпиль 400 метров.
0: Ну, это самое, по-моему, высокое здание в Нью-Йорке, да?
1: Не самое высокое.
0: Не самое.
1: Нет.
0: Ну ладно, вообще одно из самых высоких. И вот самый верх,
1: да,
0: они залезли.
1: Да, на самый шпиль, да, 440
0: так,
1: метров.
0: Что они там сделали? Только не говори, что они там сделали что-то, что нельзя озвучивать. Что они там залезли?
1: Нет, там Иван сделал предложение своей девушке.
0: Молодец, Ваня, молодец, поддерживаем, одобряем.
1: Интересно, как она намекала на это? Хочу вот где-то вот, чтобы...
0: Хочу что-то возвышенное.
1: Что-то необычное, да, что-то в Нью-Йорке, где-то вот высоко-высоко.
0: Что-то, да, хочу вот на небесах, вот возвышенное, вот такое высокое хочу, высоких слов, высокопарных действий.
1: Да, если ты будешь делать мне предложение на земле, даже
0: на колено,
1: я...
0: На колено, даже не вздумай вставать.
1: А он там встал на колено, там есть площадка, где можно...
0: Ну,
1: встать.
0: Там-то уже можно, да. Там, сколько там, 4000 метров?
1: 440.
0: 4440 метров.
1: 440 просто.
0: Да.
1: В общем,
0: интересно, а как он ее звал туда? Говорит, пойдем, покажу что-то или что там.
1: Да.
0: Пойдем на синовал.
1: Нет, давай я тебе глаза завяжу.
0: Да, ты не доверься. Сюрприз.
1: Нет, на самом деле все шутки шутками, но мы такое не одобряем. Мы одобряем классные какие-то сюрпризы, но чтобы это было не на грани.
0: Ну да, без вреда собственному здоровью. И здоровью своей избранницы.
1: Да, поэтому как-то нужно сговориться. Головой. Все равно это шаг такой.
0: В смысле, свадьба? Шаг такой опасный?
1: Да, я именно про это говорю.
0: Это да, это опасно.
2: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и...

0: массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, если диджей Канкс нам намекнул, что галактика, звезды, ну мы как бы намек-то поняли, да?
2: Да, мы намеки понимаем.
1: Понимаем, но мы сейчас вам гороскоп-то и расскажем.
2: Да, Овны, сегодня обстоятельства будут складываться так, что многое окажется в ваших руках. Вы сможете повлиять на развитие ситуации, если проявите инициативу и не испугаетесь ответственности.
1: Тельцы, пятница принесет ощущение устойчивости. Многие вопросы, которые раньше вызывали беспокойство, постепенно начнут решаться без лишней

0: суеты. Совет от звезд: доверяйте своему здравому смыслу больше, чем чужим эмоциям.
1: Близнецы, для вас день окажется богатым на события. Не исключено, что кто-то вспомнит о старой договоренности. Ну и совет дня: не бойтесь возвращаться к идеям, которые однажды пришлось отложить.
0: Раки, сегодня станет легче отпустить переживания последних дней. Некоторые события покажут, что ситуация развивается гораздо благоприятнее, чем вам казалось. Совет от звезд: перестаньте заранее ждать сложностей там, где их уже нет.
1: Львы, пятница позволит вам проявить свои лучшие качества. Ваше мнение будет услышано, а уверенность поможет добиться поддержки со стороны окружающих.
0: Девы, сегодня вы сможете успешно завершить сразу несколько накопившихся дел. День особенно благоприятен для анализа, наведения порядка и подготовки к следующему этапу работы.
1: Весы, для вас пятница станет днем общения и поиска компромиссов. Даже непростой разговор способен закончиться гораздо лучше, чем вы ожидали.
0: Скорпионы, сегодня ваша интуиция поможет быстро понять, кому можно доверять, а к чьим словам стоит отнестись с настороженностью. Звезды советуют не принимать решения под влиянием первого впечатления.
1: Стрельцы, пятница принесет желание двигаться вперед, искать новые маршруты и расширять круг общения. Некоторые неожиданные идеи кажутся весьма жизнеспособными.
0: Козероги, сегодня полезно завершить все, что требует окончательной точки. Освободите место от старых задач, и вы почувствуете прилив энергии и желания двигаться дальше.
1: Водолей, этот день способен преподнести приятный сюрприз. Открытость новому станет вашим главным преимуществом. Но и звезды советуют: не бойтесь изменить первоначальный план, если обстоятельства предлагают более интересный путь.
0: Рыбы, сегодня вы почувствуете, что внутреннее спокойствие поможет принимать гораздо более точные решения, чем спешка. День благоприятен для творчества, общения и размышлений о близких целях. Ну а вечером, возможно, приятная встреча и неожиданная новость. Ну а когда, как не вечером в пятницу, встречаться и получать приятные
1: неожиданные
0: новости?
1: Неожиданные новости, да. Актуально, как
0: и будто ожиданные бы. Тоже. И ожиданные новости тоже нужно
1: ждать.
0: Господи, а.
1: Да.
0: Ой, ладно, движемся дальше. Мари Краймбрери. Хорошая песня. Нравится жизнь. Ну, тут без намеков.
1: Но это в цель.
0: Это
1: да.
0: В цель.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля, не пропусти, подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Качканаре из-за обильных осадков введен режим повышенной готовности. Это решение принято властями города, пишет портал «Качканарский четверг». По данным Уральского управления по гидрометеорологии, за июнь 2026 года в Качканаре зафиксировано 228 миллиметров осадков, что больше месячной нормы в 2,5 раза. В связи с этим все аварийно-спасательные службы, аварийные бригады «Горэнерго» и другие коммунальные предприятия города переведены в усиленный режим работы. Однако, уточняют специалисты, ситуация контролируемая. Уровень воды в Нижнекачканарском водохранилище на данный момент на 7 метров ниже критической отметки. Остановку на ремонт Черноисточинского гидроузла, из которого пьют спальные районы Нижнего Тагила, перенесли на 2 недели. Все из-за последствий экстремальной погоды. Теперь работы хотят провести с 24 по 26 июля. На это время холодной воды не будет на вагонке и гальянке. Как уточнили в пресс-службе водоканала НТ, из-за продолжительных дождей грунты перенасытились влагой, что значительно осложнило раскопки. Затоплены котлованы, траншеи, водопроводные камеры и колодцы. На 16-й международной промышленной выставке «Иннопром», которая состоится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, свердловские компании представят образцы своих производственных достижений. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В этом году главной темой промышленников России и других стран станет «Индустрия 360. Производство без границ». Основные события деловой программы будут связаны с высокими технологиями цифровизации и автоматизации производств, непременными составляющими технологического суверенитета. В госавтоинспекции Свердловской области заявили, что взрослые и пожилые водители, получившие права, давно могут создавать риски на дорогах из-за подзабытых правил. Пожилых водителей предлагается отправлять на пересдачу ПДД, считают в ГАИ. Однако закон не предусматривает обязательной пересдачи. Вопрос допуска возрастных водителей обсуждался с Минздравом. Сейчас врачи при обмене прав проверяют зрение, реакцию и заболевания, мешающие управлению. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Дэвид Гетта только что на нашей волне спел о том, что все прошло. Ну, надеемся, что дождливые дни прошли. Солнце вроде бы начинает появляться. Сегодня на Среднем Урале немного пасмурно, но солнце будет все ярче и ярче светить. Утром и днем возможны осадки в виде дождя. Северный ветер дует умеренный. Температура 17 градусов с утра. Днем воздух прогреется до +21.

0: Так, ну мы движемся дальше потихонечку, не торопясь. А почему мы не торопимся? А потому что мы вспоминаем праздники, какие 3 июля отмечаются. И представляете, сегодня отмечается День Госавтоинспекции МВД Российской Федерации, День ГАИ или День ГИБДД. Поздравляем вас! Люди, которых мы видим частенько, ну, люди, которых мы не видим частенько, но зато видят их камеры нас постоянно, нас красивых селфи делают, фотографируют.
1: Да, спасибо за фотографии.
0: Спасибо за фотографии, мы там прекрасны, да.
1: Да.
0: Ваша служба, как говорится, сложна, непроста. Ну, и, в общем-то, иногда и вы помогаете. Мы вот тут... тебе сотрудник полиции помог, да?
1: Да. Выехать с парковки со сложной ситуацией. Мне помог сотрудник полиции. Но я уверена, если бы там был сотрудник ГИБДД...
0: тоже помог. А сколько мы прекрасных случаев знаем, когда сотрудники ГИБДД сопровождают беременных женщин. Людей, которые торопятся в роддом, там, еще где-то что-то. Я лично сколько раз сталкивался с человеческим отношением сотрудников ГИБДД, так сказать, к своей персоне.
1: А, кстати, да, я тут дорогах. Увидела, что вообще к юбилею областной госавтоинспекции в Екатеринбурге ретро-автомобили ГАИ покажут. Так что, друзья...
0: В Екатеринбург?
1: Да.
0: Да.
1: Выставка с 11 до 2, по-моему, там будет работать. Гостям там будут представлять служебные автомобили разных эпох. Очень интересно.
0: Слушай, а вот у нас есть трамвай, ретро-трамвай. Почему вот у нас ведомство ГИБДД не ввести тоже какой-нибудь ретро-автомобиль ГИБДД? Прикольно было бы. Волга.
1: Ну...
0: Волга, раскрашенная вот в соответствующие цвета. На дороге бы дежурила, либо ездила. Я бы сам бы останавливался рядом с ней бы. Проверьте мои документы.
1: Посмотрите.
0: Да, пригласите меня в автомобиль. Вот дышать вот этим вот кожаным диваном, вот этот вот запах весь почувствовать. Это сфотографироваться.
1: Ну, если честно, я всегда пристегнута, езжу, да, у меня все документы в порядке, но все равно, когда я вижу сотрудника...
0: Что ёкает?
1: Да? Вообще, я думаю...
0: Ты всегда знаешь, у меня всегда такое, так, фары включены?
1: Да, так, у меня все так, включено, так, да. Все хорошо, так, это тут, это здесь, но сердце замирает при виде вас, я
0: вам поэтому,
1: скажу.
0: Да, а вот поэтому, друзья, мы всегда рады, когда вы стоите на дорогах, да, не только вот эти бездушные вот эти гляделки.
1: Камеры вот эти, да.
0: Живой человек, глазами встретился здесь, улыбнулись, ты сразу же...
1: Пообщались.
0: Да, у меня все в порядке, командир, все нормально, хорошо, да, спасибо, хорошая служба, спасибо, мы едем дальше, вот. Кстати, автомобиль Алины Геринг, черный асфальт Nissan Hangus, номер...
1: Он не черный.
0: Да, не черный, какой-то цвет?
1: Коричневый.
0: Коричневый. Пожалуйста, относитесь к этой блондиночке на дороге с пониманием.
1: Ты чё? Я идеальный водитель.
0: Идеальный водитель, да. О, видишь?
1: Вот, даже микрофон поддерживает.
0: Ладно, сотрудники ГИБДД, с праздником вас! Вы лучшие. Тагили-то точно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
6: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Да, скоро мы все будем бегать с такими очередями на бензин. Может быть, будем заниматься спортом.
1: Велосипеды можно купить.
0: Велосипеды можно купить, да. Ездить, смотреть, как в Тагиле спускают воду с дамбы.
1: Ну, вот, кроме шуток, вчера проезжало, очень много народу наблюдают за этим событием.
0: Событием, да, где это завод управления, плотина, и там вот прямо воду спускают. Ну а что, как водопад, прямо практически как за границей, там каких-то там этих природных водопадов.
1: Ниагарский водопад, да.
0: Да, mm-hmm. Еще все это заковано в эти камень. Как вот прямо символ Урала. Прямо камень, металл, вода, мощь, сила. Да, все это здесь у нас стоит в Тагиле, так что будь проходить, смотрите, хотя Алина не очень это брать. А я за то, что я видел-то. Позавчера на кольце, на Гальянке, там просто трактор провалился под землю. Я проезжал мимо, смотрю, там просто полностью кабина ушла туда, вторая часть кабины и колесо немножечко торчит, но просто там под землю, в земле, видимо, какой-то провал или еще что-то, это явно не задуманная акция была. Но вчера уже там что-то раскопали, там уже, видимо, что-то уже отреагировали.
1: Хорошо,
0: да, и потому что дяди на серьезных автомобилях быстро подъехали, это я видел, да, то есть серьезные люди на серьезных машинах.
1: Ты тоже смотрел, наблюдал, как люди за водой смотрят, ты наблюдал за спасение трактора.
0: Стало интересно, как они его будут вытаскивать, ну как-то они там вытащили, там делегация подъехала, все, ребята, серьезно, в этот же день оперативно разобрались. Думаю, что сейчас все хорошо.
1: Да, молодцы.
0: Вот, такие события, что у нас только в Тагиле не происходит. Ой, нужно только смотреть, глядеть и знать. Так, ну, а может быть, это какие-то намеки? Намеки на то, чтобы что-то происходило. Я вам так расскажу. Мы все сейчас разговаривали о том, что права тут надо. О ГАИ мы разговаривали. Я открыл статейку, тут написано, что вроде как бы в этом году нужно права все-таки менять. Вот у кого была отсрочка по замене прав. У меня такая же эта история. То есть у меня права нужно в прошлом году поменять в связи с тем, что продлевалось. Ну, как будто бы они действуют. А тут вот написано. Захожу в госуслуги. Случайно нажал кнопочку «Выйти». И все, и вышел из авторизации.
1: Это намек от вселенной, что тебе не нужно ничего там делать, ничего менять, ничего получать, ничего в своей жизни тоже не надо.
0: Да, и нечего переживать, нечего беспокоиться лишний раз.
1: Все пойдет само собой.
0: Само собой.
1: Вот тебе главный намек от вселенной. А почему мы говорим про намеки? Потому что мы сегодня выясняем, кто чаще говорит намеками. Женщина, мужчина или одинаково. Ну, что я могу сказать? Безоговорочно побеждает пока вариант женщины.
0: Женщина. Да. Да, конечно, женщина уста Бога.
1: Ну, как с вами еще разговаривать, если не намеками? Ну, это первый этап намеками.
0: Так это... Нет, подождите, безоговорочно. Это у мужчины вообще ноль.
1: Так я про что и говорю.
0: То есть в сухую вы нас...
1: Ну, не в сухую, там еще есть два...

0: голоса, что все зависит от человека, как бы, но пока
1: я бы,
0: да, что...
1: Я бы добавил еще все-таки намеки от Вселенной. Намеки от Вселенной нужно читать. Вот как у меня, допустим, бах, и так, и госуслуги, до свидания. Вспоминай. Ну, чтобы зайти в госуслуги, там же целый квест надо пройти, поэтому мы оставим это на потом. На потом когда-нибудь. Пока что, а пока что у нас?
0: А пока что, пока у нас...
1: А пока у нас, кстати, вот это номер.
0: Вот это номер на горизонте.
1: Это тоже, кстати, да. Мы почему про права-то разговаривали? Вы думаете, просто так? Нет, не просто так. Сейчас послушаем команду Shoes. Напомню.
0: Хорошо.
1: Love Tonight, так. Love Tonight. Потом у нас будет Коста, Ла Коста. Напомнить, что делать ночью.
2: Ты бы хотела очень.
1: Что хотела? Да хотели бы мы, чтобы вы получили, чтобы вы нам сегодня позвонили.
0: Да, чтобы именно ваш номер сегодня выиграл. Через два трека увидимся. Да.
1: После Коста, Ла Коста.
0: Да.
3: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Так, друзья, ну что же, давайте-ка берем свои телефоны. Сейчас узнаем, какой номер сегодня будет счастливый.
1: Вот это номер.
0: Вот это номер. Традиционная рубрика. Запускаем.
2: Генератор случайных чисел.
0: Подождите.
2: Давай, запускаем.
0: Подожди, вот так запускаем. Подожди.
2: Давай остановимся.
3: Вот это поворот.
2: И сегодня 823.
0: Много комбинаций.
2: И следующие комбинации, да.
0: Пожалуйста.
2: Я не увижу.
0: 832, 283, 238, 382, 328. Ну и, конечно же, 823.
2: Да, если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-радио. Ну что, друзья, дорогие?
0: Тянуть не стоит.
2: 823. Ты что?
0: Да я тут хочу открыть страничку. Вот смотри, любишь читать различные посты в интернете?
2: Ну, странный вопрос.
0: Да. А я в последнее время, знаешь, что читаю странички в интернете, посты в интернете и комментарии к ним. Порой комментарии гораздо интереснее, чем сам пост. Вот, например, ты знаешь, что у нас вышел новый фильм этот «Супердевушка», «Супергерл». Ты следишь за этими супергероями?
2: Нет, я не смотрю.
0: Киновселенная DC,
2: нет,
0: Джеймс.
2: Ну, я знаю Marvel, но я не смотрю.
0: Это вот конкуренты, да, Марвела.
2: Так, ну.
0: Вот. Ну что, она провалилась, конечно же.
2: Конечно же.
0: Естественно, Супергерл, ну кто ее знает, девушка, ну там что говорят? Естественно, никто в этом не виноват, ни сценарист с нулем настоящих сценариев, ни режиссер, ну и бла-бла-бла. Мне вот это нравится. У нас было 5 тестовых показов, куча пересъемок, 3 уволенных композитора, гений Ган у руля, страшненькая главная героиня и сюжет вокруг спасения 13-летнего девочки-подростка. Не то чтобы все это было необходимо,

0: чтобы снять годное кино. Но уж если начать собирать, то трудно остановиться. Нецензурная брань. Вот.
1: Нет, ну...
0: На самом деле, да, интересно смотреть именно комментарии, потому что люди, которые пишут, они настоящие креативщики.
1: Ну, главное, чтобы не быть диванным критиком. Знаешь, вот эти вот диванные умники, которые знают больше, чем нужно. Все или нужно, меньше, чем только... нужно, да. Вот
0: на, потому что на язык мы все хороши, да?
1: Да.
0: На язык мы Лев Толстой, а как дело, да?
1: Я за позитивный комментарий, за хороший, за правильный, за мудрый, а не за вот это все.
0: Да.
1: А я напомню, что у нас генератор случайных чисел запущен и выдал он сегодня номер 823, и комбинации мой коллега сейчас расскажет.
0: Итак, комбинации 823, 832, 283, 238, 382 и 328. Именно этот государств, эти комбинации цифр сегодня выиграли. Даем еще буквально 20-30 секунд на то, чтобы нам позвонить. У нас на этой неделе было много звонков, скажем честно. Много звонков по телефону 41-66-66. Но немножечко мы не попадали в цель.
1: Ну, ничего страшного.
0: То одна цифра не подойдет.
1: Но зато мы пообщались с нашими слушателями прекрасными. Это тоже меня радует.
0: Так, узнаем, что мы, попали в цель сегодня или нет. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Семен.
1: Иван?
2: Семен.
1: Семен, доброе утро. Какой у вас автомобильный номер?
2: У супруги 832. Подойдет?
0: Подойдет.
1: Вот, 832 нам идеально подойдет. Отлично, Семен. Мы вас поздравляем. Вы на работе, дома, в машине?
2: Я еду к супруге где-то на дачу.
1: К супруге на дачу.
0: Ох, вы сейчас ее обрадуете.
1: Ой,
0: вы
1: да.
0: скажете.
1: Мне кажется, супруга намекнула Семену. Вот слушай,
2: да,
1: утреннее
2: да,
1: шоу
2: да.
1: на карате. Вдруг там сегодня будет мой номер. А Семен молодец. А, Семен, чтобы забрать ваш подарок, необходимо открыть окно и громко-громко прокричать.
0: Люблю супругу.
1: Люблю супругу, да. Я люблю свою супругу.
0: Можно имя добавить?
2: Секунду, я остановлюсь.
1: А, да, это обязательно. Безопасность превыше всего.
0: Так, давайте.
2: Опускаем.
1: Опускаем и громко-громко кричим.
2: Левый ряд, я люблю свою жену.
1: Отлично. Левый ряд. Левый ряд в курсе сейчас, что Семен любит свою супругу.
2: Ну, я же посмотрел, мужчина так странно.
1: А ничего странного. Все правда, все так, как должно быть. Семен, ну мы вас поздравляем, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок.
0: Да,
1: я напоминаю, что, дорогие автолюбители, мы каждый будний день в 8:30 дарим подарок за ваш красивый автомобильный номер. Следите внимательно и держите телефоны рядом.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
5: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
6: И куда мы отправимся, док?
5: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
6: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
5: Координаты вбиты. Срочно летим!
7: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
8: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
9: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
11: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
12: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
13: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
14: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
15: Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: Территория звука.
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп на 3 июля. Поехали.
2: Овны, сегодня обстоятельства будут складываться так, что многое окажется в ваших руках. Вы сможете повлиять на развитие ситуации, если проявите инициативу и не испугаетесь ответственности.
1: Тельцы. Пятница принесет ощущение устойчивости. Многие вопросы, которые раньше вызывали беспокойство, постепенно начнут решаться без лишней суеты. Сегодня благоприятный день для обсуждения семейных дел, финансов и крупных покупок, если они были запланированы заранее.
2: Близнецы. Для вас день окажется богатым на события. Не исключено, что кто-то вспомнит о старой договоренности. Звезды советуют не бойтесь возвращаться к идеям, которые однажды пришлось отложить.
1: Раки. Сегодня станет легче отпустить переживания последних дней. Некоторые события покажут, что ситуация развивается гораздо благоприятнее, чем вам казалось. Звезды советуют, перестаньте заранее ждать сложностей там, где их уже нет.
2: Львы, пятница позволит вам проявить свои лучшие качества. Ваше мнение будет услышано, а уверенность поможет добиться поддержки со стороны окружающих.
1: Девы, сегодня вы сможете успешно завершить сразу несколько накопившихся дел. День особенно благоприятен для анализа, наведения порядка и подготовки к следующему этапу работы.
2: Весы, для вас пятница станет днем общения и поиска компромиссов. Также возможны новые знакомства, которые окажутся полезными в будущем.
1: Скорпионы, сегодня ваша интуиция поможет быстро понять, кому можно доверять, а чьим словам стоит отнестись осторожнее. Звезды советуют не принимать решений под влиянием первого впечатления.
2: Стрельцы, пятница принесет желание двигаться вперед, искать новые маршруты и расширять круг общения. Некоторые неожиданные идеи, кстати, окажутся весьма жизнеспособными. Но и звезды говорят, не ограничивайте себя привычным способом мышления.
1: Козероги. Сегодня полезно завершить все, что требует окончательной точки. Освободите место от старых задач, и вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться дальше. Звезды советуют не откладывать небольшие решения, ведь именно они формируют большие перемены.
2: Водолей этот день способен преподнести приятный сюрприз. Возможно, необычное предложение, неожиданная встреча или совпадение, которое заставит иначе взглянуть на ближайшее будущее. Но и звезды говорят, не бойтесь изменить первоначальный план, если обстоятельства предлагают более интересный путь.
1: Ну и рыбы, рыбки, сегодня вы почувствуете, что внутреннее спокойствие помогает принимать гораздо более точные решения, чем спешка. День благоприятен для творчества, общения и размышления о ближайших целях. Ну а вечером, возможно, приятная встреча или неожиданная новость. И пусть эта новость будет хорошей.
0: Эко-радио. Реклама.
3: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37.

0: Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920-6. 660. Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Качканаре из-за обильных осадков введен режим повышенной готовности. Это решение принято властями города, пишет портал «Качканарский четверг». По данным Уральского управления по гидрометеорологии, за июнь 2026 года в Качканаре зафиксировано 228 миллиметров осадков, что больше месячной нормы в 2,5 раза. В связи с этим все аварийно-спасательные службы, аварийные бригады города

0: Энерго и другие коммунальные предприятия города переведены в усиленный режим работы. Однако, уточняют специалисты, ситуация контролируемая. Уровень воды в Нижнекочканарском водохранилище на данный момент на 7 метров ниже критической отметки. Остановку на ремонт Черноисточинского гидроузла, из которого пьют спальные районы Нижнего Тагила, перенесли на 2 недели. Все из-за последствий экстремальной погоды. Теперь работы хотят провести с 24 по 26 июля. На это время холодной воды не будет на вагонке и гальянке. Как уточнили в пресс-службе водоканала НТ, из-за продолжительных дождей грунты перенасытились влагой, что значительно осложнило раскопки. Затоплены котлованы, траншеи, водопроводные камеры и колодцы. На 16-й международной промышленной выставке «Иннопром», которая состоится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, свердловские компании представят образцы своих производственных достижений. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В этом году главной темой промышленников России и других стран станет индустрия 360 «Производство без границ». Основные события деловой программы будут связаны с высокими технологиями цифровизации и автоматизации производств, непременными составляющими технологического суверенитета. В госавтоинспекции Свердловской области заявили, что взрослые и пожилые водители, получившие права, давно могут создавать риски на дорогах из-за подзабытых правил. Пожилых водителей предлагается отправлять на пересдачу ПДД, считают в ГАИ. Однако закон не предусматривает обязательной пересдачи. Вопрос допуска возрастных водителей обсуждался с Минздравом. Сейчас врачи при обмене прав проверяют зрение, реакцию и заболевания, мешающие управлению. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Всем доброе утро, здесь без намеков и прямо вот как есть. 3 июля, всех поздравляем с третьим днем второго месяца лета. Александр Данилов и
1: Алина Геринг. Да, доброе утро.
0: Доброе.
1: Ну что?
0: Сегодня обсуждаем то, кто какие намеки делает, какие вообще, кто больше намекает. Ну, конечно же, мы уже выяснили за предыдущие 2 часа, что женщины это мастера намеков. Это просто сенсей намеков и вообще все, кто... Все, мне кажется, они придумали вот эту вот форму подачи информации через намеки. Вот зачем что-то говорить, не договаривая, как будто бы имея в виду, чтобы та половинка догадалась сама, а если она не догадается, то за это можно на нее обидеться.
1: Ну, это... Это да. Ну, вот я тут увидела крик души просто. Крик души одного мужчины. Я вот не могу вам не прочитать. Вот он пишет. Зачем девушки говорят намеками? Что за привычка такая странная? Говорят намеками. И потом сами же обижаются, что мужчины их не понимают. А некоторые даже и не говорят, а просто ждут, пока мужчина догадается. По каким-то едва заметным признакам о каком-то желании. А если не догадается, то устраивают истерику.
0: Вот
1: у меня... Одна такая девушка была. Так приходилось постоянно наблюдать за ней. Если малая скуловая мышца чуть подрагивает, это означает, что девушке нужно в туалет и нужно срочно его искать. А если подбородочная мышца напряглась, это означает, что девушке холодно и желательно отвести ее в теплое помещение. Если же не угадал или какие мышцы перепутал, будет полчаса мозг выносить. Какой же ты невнимательный.
0: Да, а ты внимательный, но ты вот не думаешь, что увидел, вот не под тем углом свет упал, вот ты по-другому, другие бы сделал выводы. Ты раз внимательно, а ты нет, не внимательно. Хотя ты знаешь, мне кажется, это только вот для тех, кто только начинает свои отношения, актуально. Те, кто уже там 40 лет вместе, мне кажется... Там уже знаю.
1: Там уже все понятно.
0: Понятно, да.
1: Да.
0: Где какая мышца дрогнула, туда же.
1: Там
0: мы...
1: уже один взгляд способен объяснить много.
0: Едем
1: без
0: в Майн.
1: Слов.
0: Значит, едем в Майн.
1: Значит, да.
0: А не ваша рыбалка, вот это вот все. Ой, век живи, век учись. Но, девушки, вы да, молодцы. Это вот правильно мужик написал. Вот правильно вот он написал, я тоже посмотрел. Намекнут. Черт его знает, что, куда,
1: ну,
0: зачем, куда бежать.
1: Девушки, что тоже не перебарщивайте с намеками, потому что тут тоже зашла на форум, где пишут девушки, то есть это женский форум, и тоже мужчина пишет, что девушка специально говорит намеками, пытаясь донести мысли и желания. Там уже мужчина с ума сходит. Поэтому, девушки дорогие, не перебарщивайте.
0: Я из своего опыта могу сказать, то есть я тоже в какой-то момент понимаю, что вот где-то вот здесь намек, а вот где-то вот здесь вот прямо вот, ну, прямо говорится, да? А где вот из них, вот какой из этих моментов, где прямо, а где намек, тут как будто бы...
1: А чтобы жизнь медом не казалась, понимаешь?
0: Да,
1: чтобы
0: хорошо.
1: Жизнь была интересная, нужно как-то вот так вот...
0: А то да, слишком мы вот это расслабились,
1: да,
0: мужчины,
1: да.
0: Вот,
1: все вам надо на блюдечке с голубой каемочкой преподносить. Нужно немного и головой думать.
0: Чтобы, знаешь что, чтобы наша жизнь была как миссия невыполнима.
1: Ну, да все выполнимо. Ой, ну все,
0: она всегда
1: хватит
0: выполнима.
1: Тоже, знаешь, из нас каких-то монстров делать.
0: Ну да, да.
1: Это у тебя в голове играет, да, когда ты пытаешься понять, что от тебя требуется сегодня.
0: Именно, да, именно вот эта мелодия у меня всегда зарождается, когда ты действительно, я что-то скажу, мы идем, да, но мы идем, нет, мы хотим, но как будто бы нет, но если ты хочешь, тогда там, а если, то потом вот это вот все, и ты пошел такой, пошел, как кот уже за сметаной, непонятно куда. Кстати, ну, эту музыку я включил тоже еще, не просто так, она не просто так возникает в моей голове, а почему?
1: А почему?
0: А потому что сегодня 64 года исполняется мальчику по имени Томас Круз.
1: О, Том Круз. Это один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров.
0: Да.
1: Сложнейшие трюки сам выполняет. И прыжки с парашютом.
0: Ой.
1: И что он только не делал.
0: Уважаемый Томас, мы хотим вам пожелать долгих-долгих лет жизни и здоровья же, конечно же, потому что его трюки, они, конечно же, заслуживают уважения. И хочется за ними наблюдать, смотреть, и пусть еще этих миссий выйдет еще не одна серия, хотя она уже вроде бы как будто бы, да, все, финиш, последний.

0: Последняя, вторая часть, последняя, завершающая, и все на свете. Но я думаю, что о том что-нибудь да еще-то придумаем,
1: да,
0: чтобы на самолете полетать, в космос летать, либо что-то еще в этом роде. Так, ну и давайте к нам еще обратимся. Алексей Серебряков также отмечает свой день рождения. И еще несколько актеров, которые меньшего калибра, но не менее важны. Ну, я думаю, что Томаса никто не переплюнет, да?
1: Ну, это 100%.
0: Миссия невыполнима. И миссия выполнима для всех. Этим днем, этой пятницей, пусть будет она без намеков замечательной. Ладно, давайте возвращаемся к хулиганству. Небольшой Rolling Stones продолжает наш музыкальный эфир «Mashed Up».

0: От твоих намеков ритмия и дрожит моя скула.
1: Это да. Вот что делают намеки.
0: Вот что делают женщины с мужчинами.
1: Да ну, не хватит, не прибедняйся.
0: Ладно, делай женские намеки.
1: Я тут про хорошие намеки хочу рассказать. Вот намеки вселенной о том, что мы хотим. Вот это хорошо.
0: Точно, да. Что там все? Женщина. Вселенная, та еще.
1: Да, она еще такое может сделать, если правильно попросить. Вот смотрите, в китайской корпоративной культуре есть такая интересная штука. Значит, называется она «Танец погони за деньгами». Это стандартное упражнение в офисах в Китае. То есть, что
0: танец,
1: это?
0: Танец за деньгами.
1: Танец погони за деньгами.
0: Погонь за деньгами.
1: Да, то есть, что это такое? Значит, работники всерьез верят, в утреннем ритуале, да, верят в утренний этот ритуал, ага, который помогает продавать больше, независимо от сферы. Ну, то есть, суть, чтобы получить больше денег, заработать.
0: Не знаю, я так лягушкой крякаю. Знаешь, лягушкой? Жабу тут.
1: А, денежного.
0: Да, денежный,
1: вот,
0: да,
1: это тоже намек вселенной, что как бы пора бы уже деньжат поднакинуть.
0: День-то пусть принесет, да.
1: Значит, суть танца в чем? Значит, запоминаем. Значит, подражание, хватание денег из воздуха. То есть нужно делать так, что как будто ты, да, эти деньги падают на тебя прямо
0: танец,
1: с неба.
0: Танец водяного из этой сказки, советской,
1: да,
0: сказки.
1: Значит, хватаем деньги со всех сторон.
0: Так.
1: Ну и все. И верим, что мы получим изобилие. Да. И все. Вот это главное верить искренне, что это действительно сработает. И это сработает. Я вас уверяю.
0: Слушай, ну а ты веришь в такую штуку, что знаешь, когда под мостом проезжаешь, если у тебя едет
1: авто,
0: да, если же поезд едет, то надо за деньги держаться, либо карман оттопырить,
1: да,
0: либо
1: за карточку, да, либо за кошелек. Верю, делаю всегда.
0: И делаешь так?
1: Да. Я, когда вижу этот момент, я думаю, все, мне нужно вот под эту, вот как раз под эту песню, я срочно ищу деньги, или кошелек, или карту, где она у меня, чтобы мы успели проехать, когда едет поезд, да, нам по мосту.
0: Молодец.
1: Конечно, ну а как? Нужно как-то намеки манифестировать для своей пользы, а ты все бубнишь, все тебе плохо, все тебе намекается,
0: нет,
1: у тебя там дергается. Зачем? Нужно по-другому мыслить позитивно.
0: Мыслю позитивно.
1: Да, конечно.
0: Да, я вообще сам...

0: бурчишь только
1: я вообще, мистер позитив. Да, да. Я самый позитивный человек на свете. Просто намеков иногда не понимаю.
0: Вот, значит, давай намекнем, что у нас будет через две песни.
1: Да, у нас через две песни будет рубрика «Радио Утка».
0: Будем говорю, намекнем, а не расскажем. Ну ладно, да.
1: Вот кто как умеет намекать.
0: Мужчины намекать не умеют.
1: Мужики, мы так вот как будто бы и намеки делаем.
0: Да, ладно, раз все ты уже рассказал, «Радио Утка» впереди. Вопрос, раз у нас сегодня такой масштабный праздник, мы сегодня поздравляем работников.
1: Кстати, да.
0: Да, госавтоинспекции нашей. Вопросы будут именно про вас.
1: Да, сегодня день госавтоинспекции, день ГИБДД.
0: День ГИБДД,
1: поэтому
0: да. Факты про ГИБДД.
1: Да. Включайся. Утро.

0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Алин, мы сейчас после финала этой песни начнем играть в радио Утку, да? У нас сегодня будут вопросы про госавтоинспекцию, потому что сегодня день госавтоинспекции отмечается. А может быть, к нам сотрудники ГИБДД смогут позвонить сегодня? Уважаемые сотрудники ГИБДД, мы знаем, что вы сейчас кто-то на смене.
2: Это вот Александр работает. Данилов учится намекать.
1: Да, без намеков, да. Может быть, вы буквально на 5-7 минут прикроете свой зоркий взгляд с этих проезжающих автомобилей и возьмете и позвоните нам. Давайте пообщаемся. У нас факты о вашей работе. Вы там наверняка знаете. Все знаете. Давайте, ждем. В финале этой песни «Радио Утка».

0: вот кто действительно борется с бессонницей, стоит на страже нашего порядка, так это сотрудники ГИБДД. Они сегодня отмечают свой праздник профессиональный. С праздником их. Радио Утка посвящена именно им. Прямо сейчас. Начинаем.
1: Радио Утка.
2: Ну что, 41-66-66 наш номер телефона. Сегодня говорим про сотрудников ГИБДД и вообще, в принципе, про их работу. Потому что, как сказал мой коллега, праздник серьезный, праздник масштабный. Поэтому мы не могли пройти мимо, конечно же. Угадываем факты, нужно отгадать, правда это или ложь. Факты интересные, забавные, познавательные.
0: Да, так что напоминаю, номер прямого эфира Экорадио 41-66-66-8-34-35 от города, 41-66-66, пожалуйста, набирайте, еще несколько секунд дадим для возможности к нам попасть. Ну, а если такого не случится, тогда придется Алине мучить меня, наверное. Мне потому что самому интересно, мы бы могли мимо пройти, но мне интересно, что она там приготовила. Я вот хочу все знать про ГИБДД. Хочу я все знать про ГИБДД.
2: Про сотрудников
0: ГИБДД,
2: госавтоинспекции.
0: Госавтоинспекции, да. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации. Не каждый день бывает, знаете.
2: Да, между прочим.
0: Как и не каждый день мы видим сотрудников ГИБДД у нас на улицах. Ну, потому что они все равно... Сейчас многие функции отдали цифры.
2: Да.
0: Что
2: вот.
0: Тоже, конечно, хорошо.
2: Присылают нам фотографии шикарные нас.
0: Да, так сразу
2: наших думаешь, автомобилей.
0: Сразу думаешь, такой, ну да, да. Футболочку-то надо поменять.
2: А то все в одной и той же.
0: В одной и той же, в одной и той же, да. Так, 41-66-66, номер нашего телефона. И мы, наверное, таки начнем. Начнем?
2: Начнем мучить Александра Данилова.
0: Да. Меня мучит.
2: Ну, что ты готов?
0: Я всегда готов. Так, давай-ка мы... Сейчас я собаку свою выпущу.
2: Странно звучит, ну ладно.
0: Ну, в смысле...
2: Ну, чтобы помочь охоте, я поняла. Значит, ну что, коллега, давай. Правда ли, что жезл инспектора изначально был красного цвета?
0: Жезл инспектора красного цвета?
2: Да, но сейчас он черно-белый, но а раньше был красный.
0: Ну, каким же цветом еще привлекать внимание, да?
2: Ну...
0: Хотя, если допустить, что некоторые мужчины дальтоники, в основном таки, да, если мужчины
2: ну,
0: дальтоники...
2: Ну, что ты не отличишь красный от... черного.
0: Слушай, наверное, знаешь, вообще не принципиально, да, какого цвета идет жезл, потому что если на тебя бежит человек и размахивает жезлом, то как будто бы останавливаться неохота.
2: Ну, значит, жезл опасно. Инспектора изначально был красного цвета. Правда или ложь?
0: Нет, ложь.
2: Ложь.
0: Ложь.
2: А какого цвета?
0: Какого цвета? Я думаю, что цвета не было.
2: В смысле?
0: Ну, а что, просто...

0: Ну, просто палка, ну, вот царь. Да, ну, все, значит... Есть, у него жезл есть, у него же нет какого-то цвета.
1: Я сейчас расскажу,
0: цвета.
1: Какого цвета.
0: Так, ну, давай, так узнаю. Сейчас выстрел делаю?
1: Выстрел делаешь.
2: Ну, теперь вся утка.
1: А, да, ты угадал. Это, значит, первые жезлы были белыми.
0: Ну вот.
1: Вот. А затем появились черно-белые.
0: Краску еще
1: да,
0: на вас.
1: Для лучшей заметности.
0: Краску еще на вас тратить, халди.
1: Давай дальше. Значит, коллега, правда ли, что первые инспекторы ГАИ носили белые перчатки не только для красоты, но и чтобы их жесты были хорошо видны водителям?
0: Так очевидно, конечно.
1: Ну,
0: да.
1: То есть они носили, то есть белые, это было белые перчатки.
0: Перчатки. Вообще я где-то на каких-то картинках это видел. Красиво
1: вот.
0: Смотрится. Прямо давай. Сразу уважение такое.
1: Проверим, давай.
0: И что, правда или нет?
1: Да, проверим. Смотрим. Твоя ли утка?
2: Ну... Теперь вся утка.
1: Ну, конечно, это исторический факт. Белые перчатки были введены для обеспечения безопасности на фоне темной формы и вечернего времени. Этот контрастный элемент делал заметным издалека, предотвращая всякие неприятные ситуации.
0: Да, и как-то так знаешь, что наши руки белые, как-то знаешь, прямо не подкопаешься.
1: Ну, да.
0: Нету каких-то там черных мыслишек. Прямо шикарно. Шикарная
1: да,
0: вещь.
1: Значит... Последний факт тебе остался, и ты просто победитель. Я же говорю, дорогие слушатели, факты у нас простые. Даже вот коллега мой сейчас почти...
0: Даже я почти угадал.
1: Ну, подожди, давай не будем...
0: Спасибо за ваш...
1: Да, значит, последний факт. Правда ли, что инспекторы госавтоинспекции раньше регулировали движение только с помощью жестов? Раньше. Ну, когда еще не было там светофоров.
0: Ну, когда еще, ну, да, когда еще на телегах, да, ездили, когда еще почти...
1: Ну, в общем, изначально... Жесты были.
0: Да, конечно.
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно, конечно. Правда?
1: Да, конечно, правда. Конечно, правда.
2: Ну, теперь
1: утка твоя.
0: Да, моя
1: ну,
0: утка.
1: Ну, наконец-то, ура! Спустя огромное количество времени ты выиграл. Я тебя поздравляю.
0: Ну, мы же сотрудниками ГИБДД на одной волне.
1: В общем, фактов бояться не стоит, они интересны. Даже если вы где-то будете затрудняться, мы вам поможем.
0: Да, и потом зато бах, и козырнете где-нибудь в каком-нибудь
1: да.
0: диалоге. Так, ладно, ну что, движемся дальше. Едем аккуратно,
1: да.
0: но с музыкой.
1: С музыкой ДК-радио.
0: Да.

0: радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Да уж, когда диджей влюбится, он не только вам музыку поставит, он вам еще и стишок расскажет, и еще и споет, а может быть, даже и станцует.
1: Ого!
0: Ну, во всяком случае, и сыграет за вас. Так, слушайте, а у нас-то тут, между прочим, опрос, кто чаще говорит намеками, и тут у нас появился один голос за мужчин, то есть и мужчины тоже намеками говорят. Ура, кто это проголосовал? Поддерживаю. Ну, это не я.
1: Ты поддерживаешь?
0: Да, что,
1: ты
0: да,
1: вообще мужчины... намеками не умеешь вот, разговаривать.
0: Да. Другое дело, какие намеки получаются, да, вот. Какие намеки, да, может быть, немножко прямолинейные, да, немножечко кособокие, да, немножечко...
1: Корявые, я бы сказала, да.
0: Ну, знаете...
1: Причем эти намеки девушки сразу раскусывают, понимаешь? Вот... За секунду.
0: Раскусывают? Да только вот на ус не вертят, как это говорят. Не берут себе на ум. Вот.
1: Почему это?
0: Ну, не знаю, почему.
1: С чего ты это решил?
0: Потому что надо 33 раза одно сказать, чтобы поняли некоторые. Ну, это не ты, конечно, не ты.
1: Ты просто так на меня смотришь. Я уже думаю, где я накосячила. Что я сделала не так?
0: Да нет, ты прекрасна, ты прекрасна.
1: Опять на комплимент напрашиваюсь. Значит, кто чаще говорит намеками, выясняем сегодня. Но пока что, ну, лидер, конечно, у нас вариант женщины.
0: Ну, конечно же, самые прекрасные, самые лучшие, самые цветы жизни нашей, или кто вы там, украшения нашей жизни.

0: Да.
1: А украшения, знаешь ли, они, да, говорить не умеют, они только вот благоухают, и как будто бы ты дальше сам должен
0: украшения, понимаешь,
1: картину.
0: Есть все равно каждое украшение свои грани имеет. Оно не может быть полностью гладким, полностью идеальным. В каждом украшении своя изюминка должна быть.
1: Да, над каждым украшением нужно работать.
0: Да, а все вот эти простые вещи, они нас, ну, как бы не то чтобы не радуют, ну, не восхищают. Быть так вот открытым и говорить просто, да кому это интересно?
1: Да, это же неинтересно так жить. Ну, надо вот заковырочку какую-то сделать.
0: Вот.
1: Так, ладно, движемся дальше. Музыка, и у нас будет гороскоп.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, Coldplay нам намекнули на то, что уже пятница, своей песней «Home for the Weekend». Ну и спасибо им, мы и так без него знаем, что без них знаем, что пятница у нас на носу. Что там делать в пятницу, расскажем сейчас с помощью звезд.
2: Овны, сегодня обстоятельства будут складываться так, что многое окажется в ваших руках. Возможны интересные предложения, связанные с профессиональной сферой или дополнительным доходом.
1: Тельцы. Пятница принесет ощущение устойчивости. Многие вопросы, которые раньше вызывали беспокойство, постепенно начнут решаться без лишней суеты. Благоприятный день для обсуждения семейных дел, финансов и крупных покупок, если они были заранее запланированы.
2: Близнецы. Для вас день окажется богатым на события. Не исключено, что кто-то вспомнит о старой договоренности. Звезды говорят, не бойтесь возвращаться к идеям, которые однажды пришлось отложить.
1: Раки. Сегодня станет легче отпустить переживания последних дней. Некоторые события покажут, что ситуация развивается гораздо благоприятнее, чем казалось. И совет звезд. Перестаньте заранее ждать сложностей там, где их уже нет.
2: Львы. Пятница позволит вам проявить свои лучшие качества. Ваше мнение будет услышано, а уверенность поможет добиться поддержки со стороны окружающих.
1: Девы, сегодня вы сможете успешно совершить сразу несколько накопившихся дел. День особенно благоприятен для анализа, поведения, наведения порядка и подготовки к следующему этапу работы. И совет от звезд, не игнорируйте детали. Именно они сегодня определят общий результат.
2: Весы, для вас пятница станет днем общения и поиска компромиссов. Даже непростой разговор способен закончиться гораздо лучше, чем вы ожидали. Ну и звезды говорят, вам сегодня придется говорить честно, но мягко.
1: Скорпионы. Сегодня ваша интуиция поможет быстро понять, кому можно доверять, а чьим словам стоит отнестись осторожнее. Совет дня. Не принимайте решения под влиянием первого впечатления.
2: Стрельцы. Пятница принесет желание двигаться вперед, искать новые маршруты, расширять круг общения. Ну а некоторые неожиданные идеи окажутся весьма жизнеспособными. Звезды советуют, не ограничивайте себя привычным способом мышления.
1: Козероги. Сегодня полезно завершить все, что требует окончательной точки. Освободите место от старых задач, и вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться дальше.
2: Водолей. Этот день способен преподнести приятный сюрприз. Возможно, необычное предложение, встречи или совпадение, которые заставят вас иначе взглянуть на ближайшее будущее.
1: Ну и рыбы, рыбоньки, сегодня вы почувствуете, что внутреннее спокойствие помогает принимать гораздо более точные решения, чем спешка. День благоприятен для творчества, общения и размышления о ближайших целях. Ну а вечером, возможно, приятная встреча и неожиданная хорошая новость.
2: Ой, я желаю это всем также знаком зодиака в эту пятницу. Прекрасных вам выходных, отдыхайте, проведите это время с близкими людьми, ну и улыбайтесь, конечно.
1: Да, да, да, неделя была непростая, так сказать. Поэтому отдохните от души.
2: Да.
1: Отдохните. Мы это заслужили.
2: Алина Геринг, Александр Данилов с вами в это утро. Это было утреннее шоу на Эко-радио. Всем пока.
1: Пока-пока.
0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Качканаре из-за обильных осадков введен режим повышенной готовности. Это решение принято властями города, пишет портал «Качканарский четверг». По данным Уральского управления по гидрометеорологии, за июнь 2026 года в Качканаре зафиксировано 228 миллиметров осадков, что больше месячной нормы в 2,5 раза. В связи с этим все аварийно-спасательные службы, аварийные бригады «Горэнерго» и другие коммунальные предприятия города переведены в усиленный режим работы. Однако, уточняют специалисты, ситуация контролируемая. Уровень воды в Нижнекачканарском водохранилище на данный момент на 7 метров ниже критической отметки. Остановку на ремонт Черноисточинского гидроузла, из которого пьют спальные районы Нижнего Тагила, перенесли на 2 недели. Все из-за последствий экстремальной погоды. Теперь работы хотят провести с 24 по 26 июля. На это время холодной воды не будет на вагонке и гальянке. Как уточнили в пресс-службе водоканала НТ, из-за продолжения

0: значительных дождей грунты перенасытились влагой, что значительно осложнило раскопки. Затоплены котлованы, траншеи, водопроводные камеры и колодцы. На 16-й международной промышленной выставке «Иннопром», которая состоится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, свердловские компании представят образцы своих производственных достижений. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В этом году главной темой промышленников России и других стран станет «Индустрия 360. Производство без границ». Основные события деловой программы будут связаны с высокими технологиями цифровизации и автоматизации производств, непременными составляющими технологического суверенитета. В госавтоинспекции Свердловской области заявили, что взрослые и пожилые водители, получившие права, давно могут создавать риски на дорогах из-за подзабытых правил. Пожилых водителей предлагается отправлять на пересдачу ПДД, считают в ГАИ. Однако закон не предусматривает обязательной пересдачи. Вопрос допуска возрастных водителей обсуждался с Минздравом. Сейчас врачи при обмене прав проверяют зрение, реакцию и заболевания, мешающие управлению. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.

0: Ребята из группы «Добро» спели нам свои новинки «Море привет», а я, Маша Максимова, говорю всем-всем большой привет! Привет, пятница! Атмосфера выходных и свободы уже витает в воздухе, и к тому же синоптики обещают нам потепление, а значит, жизнь точно идет на улучшение. Этой картине только не хватает хорошего звучания, но его сейчас нам обеспечит любимое «Эко-радио». В этом часе услышим группу BTS, Мото, Beowulf и другие громкие имена. А прямо сейчас погружаемся в нежность с коллабом IVE, Дэвид Гетта, Supernova Love.
1: Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

концу недели мы все немного, как певица Тона Сендай, чувствуем себя танцующими обезьянками. И безумно уже хочется вырваться из этого круга дел и забот и просто отдохнуть. Совсем скоро у нас это выйдет, друзья. А пока Эко-радио будет поддерживать вас лучшей музыкой и интересными передачами. Совсем скоро, кстати, новый выпуск Digest News. Узнаем, что интересного случилось на нашей планете сразу после хита Филатов и Кэрис «Включи музыку». А его мы услышим прямо сейчас.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Польше набирает популярность новый поезд под названием «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идет дольше обычного. В нем нет Wi-Fi и кондиционеров, зато маршруты проходят по живописным местам. Вагоны оформлены в стиле 80-х годов прошлого века. Проект запустила государственная компания РКР. Поезд соединяет крупные города и туристические направления – от Карпат до Балтийского моря. С момента запуска в апреле билеты на многие рейсы раскупают полностью. В вагоне-ресторане подают традиционные польские блюда – бикос, журек и колбаски с луком. Для пассажиров такая поездка становится возможностью отвлечься от информационного шума и просто насладиться дорогой. В Малайзии школьник получил задание раскрасить картинку. Живые объекты нужно было сделать желтыми, а неживые – красными. Мальчик справился отлично и правильно распределил все цвета. Но учитель снизил оценку за то, что ребенок использовал бордовый карандаш вместо ярко-красного. Педагог объяснил это необходимостью строго следовать инструкциям. Мать школьника возмущена. По ее мнению, сын понял суть задания и выполнил.

0: выполнил его верно. Она также заметила, что не у всех есть возможность покупать наборы с множеством оттенков. А бордовый – это же практически тот же красный. В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи, обнаруженные во время раскопок недалеко от города Беньямина Гавита-Ада на севере страны. Возраст статуи оценивается примерно в 1700 лет. Обе скульптуры нашли лежащими лицом вниз. По словам археологов, они сохранились практически полностью, что считается большой редкостью. Обычно подобные изделия в древности разбивали и использовали повторно как строительный материал. Статуи нашли на территории археологического памятника, где исследователи проводят раскопки древнего поселения римского периода. Ученые считают, что бюсты незаметно спрятали, чтобы уберечь от кражи или повторного использования. На основании одной из статуй археологи обнаружили надпись с именем Ликург. Исследователи предполагают, что речь идет о легендарном основателе спартанского государства. Личность второй фигуры пока не установлена. Специалисты продолжают изучать находку и не исключают, что бюст может изображать древнего философа. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам.

0: Весь свет. Цена действует до 10 июля.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Дмитриенко намекает, не всегда любовь бывает как в сказке. Но, тем не менее, это не повод отказываться от чувств. А мы сегодня в группе «Эко-радио» ВКонтакте обсуждаем, кто вообще чаще склонен к намекам – мужчины или женщины? Присоединяйтесь к опросу, делитесь своими историями на эту тему, когда вы намекали, а вас не поняли. Или когда вы сами не поняли какой-либо намек и упустили шанс. Все комментарии я, Маша Максимова, озвучу в прямом эфире. И через несколько часов будем смотреть итоги, так что успевайте проголосовать. А пока продолжаем риф на Эко-радио. Сейчас будет шикарная ностальгия с 2010-го. Maroon 5, Кристина Агилера, Moves Like Jagger. Экра.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя! Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: О том, что не купишь за деньги... Но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Эльдорадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Оборот организации Свердловской области по итогам первых пяти месяцев этого года снизился на 2,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Свердловскстата, наиболее заметное падение зафиксировано в добыче полезных ископаемых, металлургии и строительной отрасли. При этом ощутимый рост отмечен в производстве химических веществ, в пищевой промышленности, обеспечении электроэнергии, газом и паром. За пределами промышленности увеличился оборот в гостиничном бизнесе и общепитии, здравоохранении и операциях с недвижимостью. Новые высокотехнологичные хирургические методики освоили врачи горбольницы номер 4 в этом году. Теперь оперировать сложных пациентов могут и в Нижнем Тагиле, не выезжая в крупные областные медцентры, пишет информагентство «Всеновости». В стационаре теперь проводят чрезкожное стентирование общего желчного протока. Эта малоинвазивная процедура показана пациентам со злокачественными опухолями поджелудочной железы, когда радикальная операция невозможна. Медики также активно развивают эндоваскулярную хирургию. Освоить новые методики удалось благодаря ангиографическому комплексу, появившемуся в хирургии. В Нижнем Тагиле на Муринских прудах смыло пешеходный мост. Переправой часто пользовались жители Гальянки, чтобы отдохнуть на природе рядом с городом. Два года назад ее построил пенсионер Юрий Грязнов. Помогали ему другие инициативные горожане. Мощный поток воды снес постройку в ночь на 1 июля, рассказал тагильчанин каналу «Телекон». Сейчас о мостике с перилами напоминает лишь табличка. Когда

0: Паводок спадет, пенсионер намерен соорудить уже более надежную переправу. Построить новый мост рассчитывает за 1,5 месяца. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник состоится на парковке у торгово-развлекательного центра «Депо» 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих организовали в Тагиле 10 лет назад, и до 2022 года он проходил регулярно. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. Праздник объединит рыжеволосых, людей с веснушками, владельцев рыжих питомцев и даже тех, кто предпочитает оранжевую одежду. Участие бесплатное. В программе парад рыжих, конкурсы с призами, интерактивы, выступления кавер-группы из Екатеринбурга. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно, с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.

Пожалуй, самая грустная и романтичная новинка этой недели. Диско Бамбино, Найл Роджерс, Софи Элис Бекстер, Dancing Without You. Конечно, танцевать в одиночестве грустно, но лучше быть одним, чем с кем попало. Так что не стоит грустить, если с кем-то судьба вас развела. Значит, впереди новая встреча с кем-то, кто может оказаться в разы интереснее и лучше для вас. А самые шикарные композиции на Эко-радио всегда готовы.

0: чтобы поддержать вас и настроить на позитив. В этом часе нас ждут Люся Чеботина, Холидей Бой, Рэй и другие звезды русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас раскачаемся с хитом диджея Медуза «Bad Memories».
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
4: И куда мы отправимся, док?
3: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
4: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
3: Координаты вбиты. Срочно летим!
5: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
7: Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Краткий курс, как общаться с бывшими, мы получили на Эко-радио только что от Юлианы Карауловой. Как бы сильно там ни тянуло, а в одну реку дважды не войдешь. И люди очень редко склонны к изменениям в лучшую сторону. Это как пересматривать старый фильм и ждать другой финал. Не нужно лишний раз усложнять себе жизнь, друзья. И если не сложилось, то и не сложилось. Делаем выводы, работу над ошибками и идем дальше. Впереди будет только лучше и прекраснее. А если мой спич вас не убедил, послушайте песню «Ibn Hollow» и, возможно, почитайте ее перевод. Там ясно описано, к чему приводят вторые шансы.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Holiday Boy, мания, бриллианты, шубы, машины – это, конечно, замечательно, но если он может помимо заботы и ухаживаний взять и спеть себе песню о любви, еще аккомпанировать себе на каком-нибудь музыкальном инструменте, и у него это действительно здорово получается, это бесценно. Да и вообще, когда мужчина делает романтичные поступки, это как выиграть в лотерее. Это я к чему? Это я намекаю. Номер нашего эфира. Пишите, пожалуйста, сообщение. 8-953-056-0-103 или в сообщении в группе Эко-радио ВКонтакте. Пишите о своей любви к ней, а я все оформлю в лучшем виде. Прочитаю. И ее сердечко точно растает. Эко.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
6: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
9: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день! Эко-радио,
1: Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Оборот организации Свердловской области по итогам первых 5 месяцев этого года снизился на 2,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Свердловскстата, наиболее заметное падение зафиксировано в добыче полезных ископаемых, металлургии и строительной отрасли. При этом ощутимый рост отмечен в производстве химических веществ, пищевой промышленности, обеспечении электроэнергии, газом и паром. За пределами промышленности увеличился оборот в гостиничном бизнесе и общепитии, здравоохранении и операциях с недвижимостью. Новые высокотехнологичные хирургические методики освоили врачи горбольницы номер 4 в этом году. Теперь оперировать сложных пациентов могут и в Нижнем Тагиле, не выезжая в крупные областные медцентры, пишет информагентство «Всеновости». В стационаре теперь проводят чрезкожное стентирование общего желчного протока. Эта малоинвазивная процедура показана пациентам со злокачественными опухолями поджелудочной железы, когда радикальная операция невозможна. Медики также активно развивают эндоваскулярную хирургию. Освоить новые методики удалось благодаря ангиографическому комплексу, появившемуся в хирургии. В Нижнем Тагиле на Муринских прудах смыло пешеходный мост. Переправой часто пользовались жители Гольянки, чтобы отдохнуть на природе рядом с городом. 2 года назад ее построил пенсионер Юрий Грязнов. Помогали ему другие инициативные горожане. Мощный поток воды снес постройку в ночь на 1 июля, рассказал тагильчанин каналу «Телекон». Сейчас о мостике с перилами напоминает лишь табличка. Когда паводок спадет, пенсионер намерен соорудить уже более надежную переправу. Построить новый мост рассчитывается за 1,5 месяца. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник состоится на парковке у торгово-развлекательного центра «Депо» 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих организовали в Тагиле 10 лет назад, и до 2022 года он проходил регулярно. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. Праздник объединит рыжеволосых, людей с веснушками, владельцев рыжих питомцев и даже тех, кто предпочитает

0: оранжевую одежду. Участие бесплатное. В программе «Парад рыжих», конкурсы с призами, интерактивы, выступления кавер-группы из Екатеринбурга. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, с утра возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

Go Arthur с новинкой «Эгоист» идеально описал этот самый тип мужчин. Они очаровательны и интересные, но рядом с ним чувствуешь себя как бы на месте сильного пола. Это ты должна звонить им, писать, добиваться. Они, значит, будут снисходить до тебя, но только по настроению. И, возможно, одаривать своей красотой и харизмой. Счет пополам. Ой, он кошелек забыл. Заплатишь за двоих? Нужно ли вам это, девочки? Подумайте хорошенько. А пока продолжаем зажигать с Эко-радио. В этом часе нас ждет группа «Градусы», Джонни, Леди Гага и другие шикарные исполнители. А прямо сейчас Алок и Джесс Глин намекают, летняя погода возвращается к нам с треком «Summer's Back».

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Реклама.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то идеальные выходные всей семьей.

0: А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

трек Сигалом Neck Radio идеально придает атмосферу Эко-радио. У нас здесь всегда весело, позитивно и динамично. Приходите к нам на экскурсию и убедитесь в этом сами. Записаться можно в сообщениях в группе Эко-радио ВКонтакте. Мощный заряд шикарных эмоций вам тут точно будет обеспечен. Ждем вас в гости. А пока продолжаем отрываться с группой Немига. Высший балл. Экра.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Танцпол везде. Как и Анна Немченко, которая успевает и новые ролики записывать, и к фанатам приезжать. Но и Эко-радио тоже везде. Мы не ограничиваемся волнами вещания, ведь на сайте ecoradio.ru наш эфир можно слушать онлайн из любой точки мира. А если у вас есть колонка Алиса, то все еще проще. Скажите ей: «Алиса, включи эфир Эко-радио», и все, наслаждайтесь любимыми передачами и музыкой. Кстати, о ней сейчас вспомним

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
4: От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
4: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
3: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
5: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
7: И куда мы отправимся, док?
6: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
7: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
6: Координаты вбиты. Срочно летим!
8: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
12: 2026 год. 0+.
13: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
14: Нижний Тагил, 2026 год.
15: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Дождевой паводок негативно отразится на урожае уральских садоводов. Часть урожая ушла под воду и потеряна, другая часть растений из-за сырости может быть поражена грибковыми инфекциями. Об этом в эфире канала ОТВ рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова. Самые опасные для растений инфекции – фитофтороз и серая гниль. Высокая влажность помогает спорам этих грибков мгновенно заражать плоды. Специалист рекомендует после схода воды подождать 3-4 дня, чтобы почва просохла, и провести санитарную обработку растений. Тагильские спасатели получили от муниципалитета мощную аэролодку «Аллигатор», сообщает пресс-служба администрации города. Судно может двигаться по воде, по льду и даже по суше. Грузоподъемность «Аллигатора» более 1 тонны. Он может перевозить не только людей, но и тяжелые грузы. Лодка на воздушной подушке способна пройти в самые труднодоступные места, куда на обычной лодке не попасть. Такое оборудование особенно актуально будет в межсезонье, когда лед еще не сошел, но уже стал тонким для передвижения на другой технике. Свердловские водители стали чаще нарушать правила дорожного движения, рассказали в региональной госавтоинспекции. За текущий год зафиксировано более 700 ДТП, в которых погибли 56 человек. Нарушители есть и среди пешеходов. Они переходят перекрестки на запрещающий сигнал светофора. А 95% пользователей самокатов не спешиваются при пересечении дороги. Сейчас в регионе работают свыше 1000 стационарных камер и около 70 передвижных. Кроме того, в области стартует федеральная социальная кампания «Продвижение безопасности». Она должна привлечь внимание людей к проблеме дорожных аварий. Легендарный клуб «Каравелла» отмечает юбилей. 65 лет назад на берегу Верхесецкого водохранилища детский писатель Владислав Крапивин создал отряд, который стал известным на всю страну. За это время через школу «Каравеллы» прошли более 30 тысяч детей. Воспитанники отряда учатся мореплаванию, проектированию кораблей, журналистике и фехтованию. Как рассказали «Вести Урал», праздничную дату ребята встретили не на воде, а в екатеринбургском метрополитене. Там их ждал книжный экспресс. Вагон украшали страницы из рассказов Владислава Крапивина. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

0: Когда влюбляешься, хочется одарить объект своего обожания всем, чем только можно. Дать только самое лучшее и прекрасное. И новинка диджея Рафи «Giving You» как раз об этом. И пусть вас, друзья, в ответ также ценят и дарят вам все то, о чем вы мечтали. И в моральном, и в материальном смысле. А прекрасные треки на Эко-радио будут украшением вашей счастливой истории. В этом часе услышим Артема Качера, Марии Крамбрери, группу «Моя Мишель» и других ваших любимых исполнителей. А сейчас немного качающей ностальгии. «To Velu, To Die For».
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
2: Категория 0+.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Качающий привет из 22-го. Маркул, Тося Чайкина, стрелы. Укрыться от стрел любви тяжело, но не невозможно. Если у вас избегающий тип привязанности, то ваша броня от Купидона крепче морского узла. С одной стороны, это хорошо, вы точно защищены от разбитого сердца и драмы, а с другой, любовь все-таки прекрасна, и закрываясь от нее, вы многое упускаете. А если это ваш партнер с запороленным сердцем, то желаю вам терпения, терпения и еще раз терпения. Чем бегать от чувств? Давайте сейчас на Эко-радио побегаем с коллабом Heaven, Kitty Aragon, I Run.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
3: От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
3: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
2: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Звонки намекают, на часах самый лучший день. И давайте посмотрим, какие же праздники в этот лучший день отмечаются. 3 июля – день госавтоинспекции. Спасибо всем причастным за порядок и безопасность на дорогах. А еще сегодня день тайной дружбы. Лично я своих друзей никогда ни от кого не скрывала, но если приходится так делать, и вы, несмотря ни на что, продолжаете сохранять дружбу и ценить друг друга, то это очень круто. С праздником, друзья! Ну а самое главное, сегодня пятница, еженедельный праздник свободы. Отмечать его будем под лучшую музыку на Эко-радио. На очереди шикарный трек из 2016-го Дэвид Гетта «Would I Lie to You?»
1: Радио.

диктофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Дождевой паводок негативно отразится на урожае уральских садоводов. Часть урожая ушла под воду и потеряна, другая часть растений из-за сырости может быть поражена грибковыми инфекциями. Об этом в эфире канала ОТВ рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова. Самые опасные для растений инфекции – фитофтороз и серая гниль. Высокая влажность помогает спорам этих грибков мгновенно заражать плоды. Специалист рекомендует после схода воды подождать 3-4 дня, чтобы почва просохла, и провести санитарную обработку растений. Тагильские спасатели получили от муниципалитета мощную аэролодку «Аллигатор», сообщает пресс-служба администрации города. Судно может двигаться по воде, по льду и даже по суше. Грузоподъемность «Аллигатора» более 1 тонны. Он может перевозить не только людей, но и тяжелые грузы. Лодка на воздушной подушке способна пройти в самые труднодоступные места, куда на обычной лодке не попасть. Такое оборудование особенно актуально будет в межсезонье, когда лед еще не сошел, но уже стал тонким для передвижения на другой технике. Свердловские водители стали чаще нарушать правила дорожного движения, рассказали в региональной госавтоинспекции. За текущий год зафиксировано более 700 ДТП, в которых погибли 56 человек. Нарушители есть и среди пешеходов. Они переходят перекрестки на запрещающий сигнал светофора. А 95% пользователей самокатов не спешиваются при пересечении дороги. Сейчас в регионе работают свыше 1000 стационарных камер и около 70 передвижных. Кроме того, в области стартует федеральная социальная кампания «Продвижение безопасности». Она должна привлечь внимание людей к проблеме дорожных аварий. Легендарный клуб «Каравелла» отмечает юбилей. 65 лет назад на берегу Верхесецкого водохранилища детский писатель Владислав Крапивин создал отряд, который стал известным на всю страну. За это время через школу «Каравеллы» прошли более 30 тысяч детей. Воспитанники отряда учатся мореплаванию, проектированию кораблей, журналистике и фехтованию. Как рассказали «Вести Урал», праздничную дату ребята встретили не на воде, а в Екатеринбургском метрополитене. Там их ждал книжный экспресс. Вагон украшали страницы из рассказов Владислава Крапивина. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

0: Под новинку группы «Добро» «Море привет» действительно можно почувствовать себя счастливее всех. Все проблемы и волнения пройдут, и, возможно, к сожалению, на их место придут другие вопросы. Такова жизнь. Но если тратить ее только на беспокойство и суету, не сможешь почувствовать ее вкус. Поэтому иногда стоит замедлиться и насладиться текущим моментом. Такая философия этой новинки. А Эко-радио, как самая шикарная приправа, подходит к любому дню и помогает ощутить этот самый вкус жизни. Под лучшие треки. А в этом части услышим Лолиту, Лирика, Мию Бойко и другие громкие имена. А прямо сейчас романтика от Рэя Делтона «Tears to Stay».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Размялись, раскачались с коллабом Минелли с Шикотой «Think About You» на часах 14.21, и впереди на Эко-радио нас ждет передача «Digest News». Узнаем все самые свежие новости со всего света сразу после треки Мии Бойко «Экспонат». Эко.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Польше набирает популярность новый поезд под названием «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идет дольше обычного. В нем нет Wi-Fi и кондиционеров, зато маршруты проходят по живописным местам. Вагоны оформлены в стиле 80-х годов прошлого века. Проект запустила государственная компания РКР. Поезд соединяет крупные города и туристические направления – от Карпат до Балтийского моря. С момента запуска в апреле билеты на многие рейсы раскупают полностью. В вагоне-ресторане подают традиционные польские блюда – бикос, журек и колбаски с луком. Для пассажиров такая поездка становится возможностью отвлечься от информационного шума и просто насладиться дорогой. В Малайзии школьник получил задание раскрасить картинку. Живые

0: Объекты нужно было сделать желтыми, а не живые красными. Мальчик справился отлично и правильно распределил все цвета. Но учитель снизил оценку за то, что ребенок использовал бордовый карандаш вместо ярко-красного. Педагог объяснил это необходимостью строго следовать инструкциям. Мать школьника возмущена. По ее мнению, сын понял суть задания и выполнил его верно. Она также заметила, что не у всех есть возможность покупать наборы с множеством оттенков. А бордовый – это же практически тот же красный. В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи, обнаруженные во время раскопок недалеко от города Беньямина Гавита-Ада на севере страны. Возраст статуи оценивается примерно в 1700 лет. Обе скульптуры нашли лежащими лицом вниз. По словам археологов, они сохранились практически полностью, что считается большой редкостью. Обычно подобные изделия в древности разбивали и использовали повторно как строительный материал. Статуи нашли на территории археологического памятника, где исследователи проводят раскопки древнего поселения римского периода. Ученые считают, что бюсты незаметно спрятали, чтобы уберечь от кражи или повторного использования. На основании одной из статуй археологи обнаружили надпись с именем Ликург. Исследователи предполагают, что речь идет о легендарном основателе спартанского государства. Личность второй фигуры пока не установлена. Специалисты продолжают изучать находку и не исключают, что бюст может изображать древнего философа. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Эк-радио. Заходи без причин.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ваиндия «Мод Шаде». Песня, которая вызвала неоднозначное мнение у публики, ведь в ней использовался искусственный интеллект, а многие высказались против этого инструмента. Но кто-то, наоборот, поддержал такое развитие музыки. В любом случае, бессмысленно отрицать, что песня все-таки получилась вирусной и атмосферной, с кусочком лета и пляжных вечеринок. Но хочется надеяться, что технологии полностью не заменят творчество реальных людей. А сейчас давайте на Экораде вспомним времена дочатов GPT и электронных помощников. Погружаемся в 2008-й скейт.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле сегодня утром возобновилось сквозное движение по улице Красноармейская. Открыт автомобильный мост. Переправу закрывали 1 июля на фоне быстрого подъема уровня реки Тагил после сброса с плотины городского пруда. Движение по улице Серова в районе моста пока закрыто в обе стороны. Вода здесь тоже постепенно уходит с проезжей части. Проезд разрешат в ближайшее время. Постепенно освобождается от воды и аквапарк «Народный», так место отдыха переименовали тагильчане после его подтопления. На несколько дней парк стал точкой притяжения. Посмотреть на разлившуюся реку приезжали со всего города. Качканарский горно-обогатительный комбинат направит более 2 миллиардов рублей на отвод рек от объектов карьера. Предприятие получило положительное заключение госэкспертизы Росприроднадзора на проект перехвата технической воды на отвалах пустых пород, пишет портал «Качканарский четверг». Проект предусматривает отвод русел рек Выя и Мокрая от объектов карьера для изоляции водных объектов от промышленных отвалов. Будут построены водосборные сооружения, водоотводные канавы, насосные станции и линии электропередач. В Екатеринбурге прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Главной площадкой мероприятия стал выставочно-образовательный комплекс «Депо». 130 работодателей из различных отраслей экономики предложили соискателям свыше 6 тысяч вакансий. Формат живого общения пользуется у уральцев большой популярностью. Здесь можно быстро получить ответы на все волнующие специалистов вопросы, график и режим работы, возможность совмещать ее с учебой, уровень заработной платы. Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Индию. Рейс отправится из аэропорта Кольцово до Дели. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 октября. Как сообщил генеральный директор авиакомпании, Индия является одним из ключевых партнеров, и прямой рейс сможет укрепить связи, открыть новые возможности для экономического взаимодействия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

0: Ретро-новинка диска «Бамбина» Найл Роджерс, Софи Элис Бэкстер, «Dancing Without You» ждет вашей поддержки на сайте ecoradio.ru. Ведь уже сегодня в 17 часов Полина Бажова проведет хит-парад ТОП-30, и, может быть, с вашей помощью этот свежий трек сможет попасть в наш чарт. Время покажет. А пока продолжаем зажигать. В этом часе плейлист Экорадио порадует нас такими именами, как Кайли Миноук, Мона, Ваня Дмитриенко и не только. А прямо сейчас будем сиять ярко, как звезды, под песню DJ Up Now Stars.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Бывает так, что сила притяжения, как в песне Вани Дмитриенко, а никто не решается сделать первый шаг. Все намеки, намеки и никаких реальных действий. Это прямо таки тяжелый случай, а мы сегодня в группе Экорадио ВКонтакте обсуждали, кто же склонен к намекам больше, мужчины или женщины. Давайте смотреть результаты опроса. Удивительно, но факт. За вариант одинаково никто не проголосовал. Меньшая часть пользователей считает, что мужчины чаще женщин общаются с помощью намеков. Второе место забрал вариант «зависит от человека». И ожидаемое мнение, что женщины предпочитают использовать намеки чаще мужчин, оказалось самым популярным. А вот такое социальное обсуждение у нас вышло сегодня. В понедельник нас будет ждать новая интересная тема в группе «Экорадио ВКонтакте». А пока продолжаем зажигать с группой «Tokyo Hotel» «California Night».
1: «Экорадио».

0: Экорадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: немного душевной лирики. Женя Трофимов «Самолеты». А на часах 15:39, и я, Маша Максимова, говорю вам до новых встреч. Желаю вам, друзья, прекрасных выходных и нам всем отличной погоды. А пока эфир Эко-радио продолжают шикарные треки нон-стоп. Прямо сейчас работа из 2015-го. Деми Ловато, «Cool for the Summer».
1: Экра-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле сегодня утром возобновилось сквозное движение по улице Красноармейская. Открыт автомобильный мост. Переправу закрывали 1 июля на фоне быстрого подъема уровня реки Тагил после сброса с плотины городского пруда. Движение по улице Серова в районе моста пока закрыто в обе стороны. Вода здесь тоже постепенно уходит с проезжей части. Проезд разрешат в ближайшее время. Постепенно освобождается от воды и аквапарк «Народный», так место отдыха переименовали тагильчане после его подтопления. На несколько дней парк стал точкой притяжения. Посмотреть на разлившуюся реку приезжали со всего города. Качканарский горно-обогатительный комбинат направит более 2 миллиардов рублей на отвод рек от объектов карьера. Предприятие получило положительное заключение госэкспертизы Росприроднадзора на проект перехвата технической воды на отвалах пустых пород, пишет портал «Качканарский четверг». Проект предусматривает отвод русел рек Выя и Мокрая от объектов карьера для изоляции водных объектов от промышленных отвалов. Будут построены водосборные сооружения, водоотводные канавы, насосные станции и линии электропередач. В Екатеринбурге прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Главной площадкой мероприятия стал выставочно-образовательный комплекс «Депо». 130 работодателей из различных отраслей экономики предложили соискателям свыше 6 тысяч вакансий. Формат живого общения пользуется у уральцев большой популярностью. Здесь можно быстро получить ответы на все волнующие специалистов вопросы, график и режим работы, возможность совмещать ее с учебой, уровень заработной платы. Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Индию. Рейс отправится из аэропорта Кольцово до Дели. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 октября. Как сообщил генеральный директор авиакомпании, Индия является одним из ключевых партнеров, и прямой рейс сможет укрепить связи, открыть новые возможности для экономического взаимодействия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Авторадио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
6: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Всем привет! На Среднем Урале 17.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Спасатели Центра защиты населения эвакуировали женщину с 4-месячной дочерью из затопленного села Елизаветинское под Нижним Тагилом. Из-за паводка населенный пункт оказался отрезан от города, а у ребенка, находившегося на искусственном вскармливании, заканчивалась детская смесь. Эвакуация прошла благополучно.

0: благополучно. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе запустили проект «Психологическая реабилитация участников СВО». В программу вошли 10 сотрудников, которые после службы вернулись на завод и продолжают работать. Это слесари, ремонтники, электромонтер, электросварщик и другие специалисты, рассказали в пресс-службе УВЗ. На протяжении 3 месяца ветераны спецоперации проходят групповые и индивидуальные занятия. Качканарским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 3 местных жителей. Как установлено следствием, обвиняемые осуществляли закупку табачной продукции без акцизных марок и специальных знаков, после чего помещали ее на хранение в принадлежащие им торговые объекты с целью последующей реализации. Изъято более 14 тысяч пачек сигарет. Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы со штрафом. Выставка, посвященная 90-летию госавтоинспекции, открылась в Екатеринбурге. В экспозицию вошли настоящие свидетели истории, архивные фотографии с оперативных и торжественных мероприятий, вырезки из газет, формы и жезлы сотрудников разных эпох, номерные знаки, книги по ПДД и другие редкие артефакты из музея госавтоинспекции. В рамках праздника была заложена капсула времени. В нее поместили действующую редакцию правил дорожного движения, материалы об аварийности, а также фото и видео ветеранов и действующих сотрудников. Капсулу откроют через 10 лет к столетию службы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в субботу, 4 июля, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, и осадки не предвидятся. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 24 до плюс

0: 26 градусов по Цельсию.
1: 30 лучших треков недели.
0: Всем привет, вы слушаете Экорадио, с вами Полина Бажова, и я рада сообщить вам, что только что стартовал еженедельный хит-парад ТОП-30. Это значит, что в ближайшие два часа мы будем слушать самые лучшие, самые популярные треки этой недели. И не только, но почему я так уверена, что они самые популярные? Но потому что они больше всех набрали голосов на нашем официальном сайте ecoradio.ru. В общем, будет интересно, будут новинки, будут уже проверенные хиты, но в любом случае это будет любимая музыка, которая обязательно поднимет настроение в этот пятничный вечер. Итак, начнем мы, как всегда, с 30-й строчки. Здесь великолепный трек «Шаде».

0: певицу на первое место по числу уникальных слушателей среди женщин-исполнительниц в России и СНГ. Ну а в хит-параде на Эко-радио у певицы 29 место. Под номером 28 у нас «Маршмелло» и композиция, которая прозвучит прямо сейчас.
1: 28 место.

0: Эльдорадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Фестиваль ярких красок. Пенная вечеринка. И топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Заходи на сайт ekoradio.ru и голосуй за понравившийся трек. 26 место.

0: Композиция, которая была написана для фильма «Дьявол носит Прада 2». Сама Леди Гага тоже успела сыграть роль в этом фильме. Она сыграла саму себя. Правда, эта роль мимолетная, но тем не менее тоже певица отметилась. Итак, композиция называется «Runaway». Это были Леди Гага и Дойч. Сегодня в хит-параде на Эхо-радио 25 место. Под номером 24 «Зиверт» и песня «Газ».
1: 24 место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

старые добрые времена. Недавно, кстати, солистки группы Николь Шерзингер 29 июня, она отметила день рождения, ей исполнилось 48 лет, но как же она прекрасно выглядит и как же ей удается сохранить красоту. Только что прозвучала композиция Club Sun, и сегодня в хит-параде на Эко-радио 22 место. Под номером 21 еще одна нестареющая певица, она остается всегда вечно молодой, всегда энергичной и всегда в тренде. Это Мадонна. Новую композицию Bring Your Love она записала вместе с Сабриной Карпентер. Сегодня в хит-параде на Эко-радио 21 место.

Эко-радио. Реклама. Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем.

0: Владельцам премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
0: 17 место.

0: Радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион от 1 миллиона 899 тысяч рублей и до

0: Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолиан в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
3: И куда мы отправимся, док?
2: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу стейк.
3: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
2: Координаты вбиты. Срочно летим!
4: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
5: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище 4 июля. Не пропусти! Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
10: 2026 год. 0+.
11: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Экорадио. 103 FM. 16 место.

Сейчас в нашем городе 17 часов 57 минут. И в завершении первого часа хит-парада впереди еще один, напомню. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать новинку эфир, которая не успела попасть в чарт, но это заслуживает. Диско Бомбино, Найл Роджерс и Фелис Бэкстер, Dancing Without You.

0: На Среднем Урале 18.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Спасатели Центра защиты населения эвакуировали женщину с 4-месячной дочерью из затопленного села Елизаветинское под Нижним Тагилом. Из-за паводка населенный пункт оказался отрезан от города, а у ребенка, находившегося на искусственном вскармливании, заканчивалась детская смесь. Эвакуация прошла благополучно. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе запустили проект «Психологическая реабилитация участников СВО». В программу вошли 10 сотрудников, которые после службы вернулись на завод и продолжают работать. Это слесари, ремонтники, электромонтер, электросварщик и другие специалисты, рассказали в пресс-службе УВЗ. На протяжении 3 месяца ветераны спецоперации проходят групповые и индивидуальные занятия. Качканарским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 3 местных жителей. Как установлено следствием, обвиняемые осуществляют

0: осуществляли закупку табачной продукции без акцизных марок и специальных знаков, после чего помещали ее на хранение в принадлежащие им торговые объекты с целью последующей реализации. Изъято более 14 тысяч пачек сигарет. Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы со штрафом. Выставка, посвященная 90-летию госавтоинспекции, открылась в Екатеринбурге. В экспозицию вошли настоящие свидетели истории, архивные фотографии с оперативных и торжественных мероприятий, вырезки из газет, формы и жезлы сотрудников разных эпох, номерные знаки, книги по ПДД и другие редкие артефакты из музея госавтоинспекции. В рамках праздника была заложена капсула времени. В нее поместили действующую редакцию правил дорожного движения, материалы об аварийности, а также фото и видео ветеранов и действующих сотрудников. Капсулу откроют через 10 лет к столетию службы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в субботу на Среднем Урале ожидается переменная облачность и дождь не предвидится. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 19 до плюс 24 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.
1: Всем еще раз привет, всем отличного настроения. В эфирной студии Полина Бажова, и мы продолжаем хит-парад. Эта неделя была непростой, эту неделю мы действительно запомним, но, к счастью, к выходным жизнь налаживается, на улице выглянуло солнце, на выходные дождя не будет, если верить синоптикам, и очень действительно хочется в это верить, потому что мы соскучились по жаркому, теплому, сухому лету. Надеюсь, что так и будет, ну а верить нам в это поможет музыка, создать правильное настроение поможет любимая музыка, и в ближайший час будут самые главные, самые лучшие хиты этой недели, а может быть и этого лета. Второй час музыкального чарта только что стартовал, и начинаем мы с немецкой группы. Прямо сейчас прозвучат Tokyo Hotel, композиция California Night, и это 15 место в хит-параде на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
6: От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
6: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
5: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8.

Американская певица и автор песен Биби Рекса, композиция New Religion, новое прочтение легендарного хита группы Faceless. За неделю певица потеряла две позиции и сегодня занимает 10-ю строчку. Под номером 9 «Елка» с песней «Проще».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен по...

0: полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. В Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Экорадио. 103 FM. Шестое место.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.

0: Радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: 30 лучших треков недели.
2: Ну вот и подошло время, когда мы узнаем, кто попал в тройку лидеров, соответственно, кто получил больше всех голосов. Бронза хит-парада достается прекрасной певице, которая выступает под псевдонимом Клава Кока. Кстати, недавно девушка показала, как провела июнь, первый месяц лета, ну и вот она намекнула, что уже выбрала свадебное платье. Ждем новости, приятные новости, ну а пока наслаждаемся композицией «Как я люблю тебя», третье место в хит-параде на Эко-радио.
0: Третье

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Хит-парад. ТОП-30.
5: На втором месте композиция «Посыл» и «Мотиватор». Давай не ждать от Мари Краймбрери. Слушаем и наслаждаемся.

Если вам нужен был знак, то вот он, знак от Марии Краймбрери. Если вы давно мечтали что-то сделать, но не решались, решайтесь прямо сейчас. Лучше сделать, чем не делать, потом об этом жалеть. Об этом песня «Давай не ждать» от Марии Краймбрери. У нее второе место. Ну а больше всех голосов на этой неделе вновь получил южнокорейский проект BTS с композицией «Swim». На этом я, Полина Бажова, с вами прощаюсь. Как всегда, желаю всем счастливых выходных. Желаю провести классно эти выходные, набраться сил, набраться позитивных эмоций. Ну и, конечно, как всегда, напоминаю, голосуйте на сайте ecoradio.ru за любимую музыку, чтобы слушать ее чаще на Экорадио. Всем пока-пока, слушаем победителей!

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле возобновилось сквозное движение по улице Красноармейская. Открыт автомобильный мост. Переправу закрывали 1 июля на фоне быстрого подъема уровня реки Тагил после сброса с плотины городского пруда. Движение по улице Серова в районе моста пока закрыто в обе стороны. Вода здесь тоже постепенно уходит с проезжей части. Проезд разрешат в ближайшее время. Постепенно освобождается от воды и аквапарк «Народ». Так место отдыха переименовали тагильчане после его подтопления. На несколько дней парк стал точкой притяжения. Смотреть на разлившуюся реку приезжали со всего города. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе запустили проект психологической реабилитации участников СВО. В программу вошли 10 сотрудников, которые после службы вернулись на завод и продолжают работать. Это слесари, ремонтники, электромонтер, электросварщик и другие специалисты, рассказали в пресс-службе УВЗ. На протяжении 3 месяцев ветераны спецоперации проходят групповые и индивидуальные занятия. Качканарский ГОК направит более 2 миллиардов рублей на отвод рек от объектов карьера. Предприятие получило положительное заключение госэкспертизы на проект перехвата технической воды на отвалах пустых пород, пишет портал «Качканарский четверг». Будут построены водосборные сооружения, водоотводные канавы, насосные станции и ЛЭП. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник состоится на парковке у торгово-развлекательного

0: центра Депо 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих организовали в Тагиле 10 лет назад, и до 2022 года он проходил регулярно. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. Праздник объединит рыжеволосых людей с веснушками, владельцев рыжих питомцев и даже тех, кто предпочитает оранжевую одежду. Участие бесплатное в программе, парад рыжих, конкурсы с призами, интерактивы, выступления кавер-группы из Екатеринбурга. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.
0: Только радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Польше набирает популярность новый поезд под названием «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идет дольше обычного. В нем нет Wi-Fi и кондиционеров, зато маршруты проходят по живописным местам. Вагоны оформлены в стиле 80-х годов прошлого века. Проект запустила государственная компания РКР. Поезд соединяет крупные города и туристические направления – от Карпат до Балтийского моря. С момента запуска в апреле билеты на многие рейсы раскупают полностью. В вагоне-ресторане подают традиционные польские блюда – бигос, журек и колбаски с луком. Для пассажиров такая поездка становится возможностью отвлечься от информационного шума и просто насладиться дорогой. В Малайзии школьник получил задание раскрасить картинку. Живые объекты нужно было сделать желтыми, а неживые – красными. Мальчик справился отлично и правильно распределил все цвета. Но учитель снизил оценку за то, что ребенок использовал бордовый карандаш вместо ярко-красного. Педагог объяснил это необходимостью строго следовать инструкциям. Мать школьника возмущена. По ее мнению, сын понял суть задания и выполнил его верно. Она также заметила, что не у всех есть возможность покупать наборы с множеством оттенков. А бордовый – это же практически тот же красный. В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи, обнаруженные во время раскопок недалеко от города Беньямина Гавита-Ада на севере страны. Возраст статуи оценивается примерно в 1700 лет. Обе скульптуры нашли лежащими лицом вниз. По словам археологов, они сохранились.

0: делись практически полностью, что считается большой редкостью. Обычно подобные изделия в древности разбивали и использовали повторно как строительный материал. Статую нашли на территории археологического памятника, где исследователи проводят раскопки древнего поселения римского периода. Ученые считают, что бюсты незаметно спрятали, чтобы уберечь от кражи или повторного использования. На основании одной из статуй археологи обнаружили надпись с именем Ликург. Исследователи предполагают, что речь идет о легендарном основателе спартанского государства. Личность второй фигуры пока не установлена. Специалисты продолжают изучать находку и не исключают, что бюст может изображать древнего философа. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле возобновилось сквозное движение по улице Красноармейская. Открыт автомобильный мост. Переправу закрывали 1 июля на фоне быстрого подъема уровня реки Тагил после сброса с плотины городского пруда. Движение по улице Серова в районе моста пока закрыто в обе стороны. Вода здесь тоже постепенно уходит с проезжей части. Проезд разрешат в ближайшее время. Постепенно освобождается от воды и аквапарк «Народ». Так место отдыха переименовали тагильчане после его подтопления. На несколько дней парк стал точкой притяжения. Смотреть на разлившуюся реку приезжали со всего города. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе запустили проект психологической реабилитации участников СВО. В программу вошли 10 сотрудников, которые после службы вернулись на завод и продолжают работать. Это слесари, ремонтники, электромонтер, электросварщик и другие специалисты, рассказали в пресс-службе УВЗ. На протяжении 3 месяцев ветераны спецоперации проходят групповые и индивидуальные занятия. Качканарский ГОК направит более 2 миллиардов рублей на отвод рек от объектов карьера. Предприятие получило положительное заключение госэкспертизы на проект перехвата технической воды на отвалах пустых пород, пишет портал «Качканарский четверг». Будут построены водосборные сооружения, водоотводные канавы, насосные станции и ЛЭП. В Нижнем Тагиле вновь пройдет фестиваль рыжих. Праздник состоится на парковке у торгово-развлекательного центра «Депо» 26 июля. Первый городской фестиваль рыжих организовали в Тагиле 10 лет назад, и до 2022 года он проходил регулярно. В этом году традицию летнего праздника решено возобновить, рассказали организаторы из Центра развития туризма. Праздник объединит рыжеволосых, людей с веснушками, владельцев рыжих питомцев и даже тех, кто предпочитает оранжевую одежду. Участие бесплатная в программе, парад рыжих, конкурсы с призами, интерактивы, выступления кавер-группы из Екатеринбурга. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-запад.

0: большой каблук.
1: Экорадио. Реклама.
2: Белые медведи на льду.
3: Белые медведи на льду.
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Thank you, far too kind.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы в Санкт-Петербурге, и ровно через 3 года после предыдущей кибернетической встречи мы рады передать микшерный пульт и вертушки Станиславу Манькову, электронному музыканту, продюсеру и диджею, а также основателю хаус-лейбла Мауко. В 2023-м Стас сыграл очень стильный микс, где прозвучали пластинки издательств Мауко, Микс Культ, Shall Not Fade и других. Также сейчас в каталоге Мауко 14 релизов. В общем, нам очень интересно, как за 3 года изменились интересы и предпочтения Стаса как музыканта, диджея и лейбл-менеджера. И добавлю, что большое интервью со Станиславом Маньковым уже записано и вскоре появится на всех основных подкаст-платформах в виде отдельного разговорного кибернетического эпизода. Но беседы потом, сейчас музыка. И мы скорее
1: включаем микшер

Друзья, мы завершаем кибернетическое вещание на этой неделе. Эфир получился динамичным и познавательным. Стас сыграл много разного хауса от классики до современности, причем и ряд редких пластинок от небольших лейблов со строгой музыкальной политикой, безукоризненным наполнением и маленькими тиражами. Отмечу, что в каталоге Mauco Records, основанного Стасом, сейчас уже 14 релизов. Мы будем с интересом слушать каждое пополнение и наблюдать, в сторону каких жанров, стилей и направлений Станислав выстроит маршрут. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все по уму.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.